тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Минута назидания.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 октября, и тема сегодня — наш молитвенный партнер. Нашим молитвенным партнером является сам Дух Святой. Вчера мы начали говорить об этом, и сегодня продолжим. И место Писания, послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Мы узнали, что слово «подкреплять» означает, что Дух Святой приближается к нам, сотрудничает с нами, чтобы забрать из нашей жизни немощи, проблемы, препятствия, чтобы их не было в нашей жизни. И далее в Библии сказано, что Дух ходатайствует за нас. Ходатайствует. Это устаревшее слово, которое означает «попасть с кем-то в яму». Описывается следующая ситуация. Вы попадаете в яму, вам нужна помощь, вы молитесь, но у вас не хватает слов, и вы понимаете, что вы в беде, вы в яме, и вместо того, чтобы оставить вас в яме, Дух Святой отправляется туда вместе с вами и ходатайствует за вас через вас. Фактически, слово «ходатайствовать» можно перевести как «умолять». Это слово «спасение». И вот смысл: «Я вытащу тебя из этой неразберихи». Допустим, мы попали в ситуацию, когда не знаем, как молиться. Но если мы воззовем к Святому Духу, то Он придет в нашу ситуацию, вмешается в любые жизненные обстоятельства. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим об основных ошибках демократии в церкви. Мне говорят, что если бы царство во времена Давида управлялось сенатом, то вряд ли бы он, то есть сенат, позволил царю сделать народную перепись. Но поскольку последним словом обладал царь, а не его советники, то слово царя превозмогло. За грех Давида Бог наказал весь народ. Как же возможно одному человеку управлять таким большим обществом, когда все расплачиваются за твои ошибки? Аргумент на самом деле имеет вес, признаю. Однако я все равно остаюсь на стороне Давида. Мы люди злопамятны, потому что злы по природе, и у нас хорошая на злое память. Мы не хотим признать, что если бы царство во времена Давида управлялось другими, а не Давидом, который непрестанно искал Божьего водительства, то оно никогда бы не было столь устроенным, но терзалось бы смутами, разделениями и междоусобными войнами. Я считаю, что самая большая ошибка демократии на церковном дворе, когда люди получают больше голосов не потому, что видят дальше, а потому, что их больше. В результате побеждает не дальновидность лидера, а близорукость большинства. 10 соглядатаев оказали большее влияние на общество израильтян, нежели Моисей, Навин и Халев, за которыми стоял Бог. Увы, демократии предпочитают голосу откровения голос большинства. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

Будет жизнь до краев и добром, и любовью полна. Избегайте обид для того, чтобы не оступиться.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог. Но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 октября. Добрые слова. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам 5:19. В некоторых переводах этого стиха написано «назидая друг друга». Мне нравится толковать это место Писания в двух вариантах, говоря о важности назидать и себя, и других. Очень легко попасть в ловушку негативного мышления и концентрировать внимание на проблемах, разочарованиях, неудачах. Все это мешает нам исполняться Духом и не отражает сущность Святого Духа, ведь в нем нет ничего негативного. Даже в тех случаях, когда Он указывает нам на проблему, Его цель – предложить выход. А когда мы находимся в сложной ситуации, Он дает утешение и силу. Чем больше мы думаем и говорим о своих проблемах, тем слабее мы становимся. Когда же мы говорим и думаем об Иисусе и Его обещаниях, мы укрепляемся. Жизнь нелегка, и все мы время от времени сталкиваемся с трудностями. Бог наполнил нас Святым Духом, чтобы помочь нам справляться с проблемами. Если вы сейчас проходите через испытания, настройтесь услышать Божий голос. Сосредоточьтесь на всем хорошем, что Бог говорит вам через Слово и при помощи Святого Духа, голос которого звучит в вашем сердце. Слова – это топливо, поддерживающее нас. Поэтому очень важно говорить добрые слова, несущие жизнь. Божье слово на сегодня. Подбирайте правильные слова, потому что они могут нести как жизнь, так и смерть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, нас тут спрашивают, можно ли жениться христианам с большой разницей в возрасте, в одну или в другую сторону?
1: Ну, раз спрашивают, значит, нам надо ответить. Можно ответить очень кратко. Библия ничего не говорит об этом. В Библии нет какого-то текста, стиха, который бы регулировал 5 лет, возможно, 10 лет, слишком много и так далее. Все, что Библия говорит о том, каким должен быть муж, его ответственности, его положение в семье. Библия говорит, какой должна быть жена, ее ответственность и ее положение в семье. И вот здесь первое, что мы видим, что Библия требует, чтобы оба были верующими людьми, были христианами, потому что Господь является господином и мужа, и жены, и Он является главным инструментом, который помогает им жить гармонично друг с другом. То есть они согласовывают свою жизнь, согласовывая ее прежде всего с Господом. И поэтому они могут жить вместе сбалансированно. Второе, что мы ясно видим, это способность женщины, способность мужчины исполнять свою роль, занять свое место. И вот когда мы говорим о способности жены принять лидерство мужа и способности мужа понимать свою жену для того, чтобы обеспечить духовное лидерство для нее, вот здесь мы имеем дело с очень интересным феноменом. Он говорит о том, что чем ближе культурно и в возрасте эти люди, тем им легче понимать друг друга. Чем дальше они друг от друга, тем сложнее, тем больше барьеров между ними, тем больше разного рода препятствий, которые им нужно преодолеть. Речь не идет о том, что эти препятствия непреодолимые, но чем больше их, тем больше этих препятствий нужно преодолевать. Это же касается и возраста. Если подойти с вот этим библейским требованием к определению возраста, то здесь нужно задать вопрос – если это большая разница между мужчиной и женщиной, то есть мужем и его избранницей, или женихом и его невестой, то насколько он способен быть для нее не отцом, а мужем в действительности, быть для нее партнером в жизни, насколько он способен воспринять ее как полноценного партнера, партнершу в их семейном союзе. Это чрезвычайно важно. И здесь, если разница слишком большая, то это, конечно же, существенно затрудняет. Здесь, правда, нужно учесть такую деталь. Чем старше люди, тем меньше разница в возрасте ощущается. Разница между 18-летней и 30-летним больше, чем между 60-летним и 48-летней. Речь идет о том, что люди с взрослением они немножечко приближаются друг к другу, и эта разница ощущается меньше. Второй аспект, на который мы можем обратить внимание, это аспект, когда женщина старше мужчины. Здесь приходит несколько осложнений, связанных с тем, что чем старше женщина, тем труднее ей воспринять лидерство того, кто потенциального мужа или жениха, который у нее есть. И на этот вопрос нужно именно так и отвечать. Готова ли она воспринять его лидерство? Способна ли она стать ему женой, покорной его лидерству, а не мамой, которая будет управлять своей семье? То есть, отвечая вот на такие вопросы, мы, конечно же, можем и дать конкретную оценку той или иной ситуации. Правда, здесь нужно сделать такую очень важную оговорку. Вот ответить на этот вопрос могут только сами люди, которые вступают в брак. Конечно же, им нужно посоветоваться со служителями, конечно, им нужно спросить мнение людей, которые их хорошо знают и в них заинтересованы очень. Это, конечно же, важные вопросы. Но сказать о том, что вот кто-то из нас может дать абсолютную оценку и сказать, что вот этим нельзя вступить в брак, это будет слишком необоснованно. Мы слишком много иногда на себя берем в этой сфере. Если люди верующие, если они христиане, если они могут занять место жены и место мужа в действительности в соответствии так, как говорит об этом Священное Писание, то у нас нет основания для того, чтобы объявить это грехом или каким-то образом восставать против этого.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте слово.орг вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Библейские притчи. Виноват во всем. Настоятель храма в небольшом городке славился своей благочестивой и упорядоченной жизнью. Он досконально исполнял свои обязанности, жил размеренно, спокойно и тихо, регулярно совершал богослужение и дважды в неделю по 2 часа просиживал на своем постоянном месте в клубе местного благотворительного общества. Однажды он там не появился. Не было его и дома. Встревоженные прихожане объявили поиск, но результатов не было. Прошел месяц. Вечером в клубе, как всегда, на своем месте сидел настоятель и спокойно пил кофе. «Где вы были все это время, отче?» — спросили изумленные прихожане. «В тюрьме?» — спокойно ответил он. «Как это могло случиться?» — недоумевали все. «Очень просто», — ответил духовный отец. «Месяц тому назад я поехал в областной центр к епископу, а когда возвращался, то в ожидании поезда принялся рассматривать витрины привокзальных лавок и очень этим увлекся. Времени все равно оставалось много, я умирал от скуки. И тут мне в голову пришла мысль, ведь все это время могло быть посвящено молитве за гибнущих и несчастных. Из-за того, что молитвенное время было мною упущено, множество людей могло погибнуть. Именно в это время на перроне в сопровождении 2 полицейских появилась какая-то странного вида молодая женщина и, показав на меня пальцем, воскликнула: «Это он во всем виноват!» Мое сердце было полно раскаяния, я с ней вполне согласился и признал ее правоту.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама на их непростом пути следования за Богом. Именно трудности, страхи, искушения требуют особой сплоченности. Того же требуют и поставленные перед собой серьезные цели. Сплоченность подразумевает послушание. Дома – мужу, на работе – боссу, в церкви – пастором, в армии – командиру. Авраам не был деспотом, но иногда действовал под нажимом обстоятельств. И Сара, жена его, думаю, особенно в эти моменты называла его господином. Правильное повиновение начинается с правильной субординации, то есть определения своего положения среди других людей в данной ситуации. В глазах Божьих мы все важны, мы все герои веры, его любимые дети. Но в семейных вопросах титул господина достается мужу. На работе титул босса, директору или хозяину. В армии командира, старшему по званию. А в церкви младшие повинуются старшим в области духовной жизни и церковного строительства. Когда с субординацией все правильно, Бог вступается за нас. Мы можем ничего не бояться и быть уверенными, что выйдем из трудностей весьма обогащенными. Авраам сохранил свою жизнь, да и неплохо заработал на Саре, когда под давлением обстоятельств выдал ее за свою сестру. Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Хорошо ли он поступил? Писание оценку ему не дает. А вот Сара поступила хорошо, и Бог поддержал их и наказал фараона и весь его дом. А святая чета со своими стадами спокойно пошла дальше, уже не голодая. Как интересно, сколько жен ждут, что Бог накажет их мужей, прихожане, что пасторов. Обиженные и ущемленные, часто в своем же самолюбии, мы не можем понять, что Бог за нас, за наши семьи, за наши церкви. Он вразумит любого фараона, по прихотям которого рождаются безумные законы, типа «все красивое мое». Он исправит наши пути и научит жить в правде, но Бог хочет видеть настоящую красоту в нас. И эта красота – наше повиновение. Давайте размышлять об этом.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 октября. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я Бог Израилев, не оставлю их». Исаия, 41 глава, 17 стих. Божьи обетования велики и действительно исполняются в этой жизни. Господь видит всех людей и замечает все их нужды. Написано, что Он не оставляет нищих и бедных, у кого нет абсолютно ничего, кто голоден и жаждет. Может вкрадываться мысль о том, что в мире столько нищих и бедных людей, почему же Бог не видит их? Ведь Бог не пренебрегает ни одним человеком. Бог видит тех, кто стремится к Нему. Те, кто не отрывали своего взгляда от Бога и надеялись только лишь на Него, обязательно получат свои ответы. Я не говорю о тех людях, которые посещают церковь и произносят имя Господа, чтобы вызвать жалость у кого-то и заставить раскошелиться. Я говорю об истинных верующих. В одном из псалмов Давид говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным или потомков его, просящими хлеба». Это Псалом 36, 25 стих. «Я видел многих, живущих в нищете и голоде людей до тех пор, пока не пришли к Господу. Они начали преуспевать в жизни. Господь никого не оставляет. Он сам горячо желает помочь каждому. Сегодня в мире много бедных людей, и когда говоришь им о Господе, они не желают даже слушать, оскорбляют имя Бога. Почему же не хотят слушать? Неужели Бог не в состоянии ответить им? Просто очевидно, что дьявол ослепил их глаза и сердца, наполнил неверием, потому что ему нравится мучить и унижать людей, созданных по образу и подобию Божью. Возлюбленные, давайте верить Божьему Слову. Как бы беден и нищ ты ни был, подними глаза к Господу, поверь, и Бог обязательно ответит на твои нужды. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно! Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.
3: Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. И сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у немеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости великогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаво и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзость его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня, и воцарил над Иудеею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их,
2: и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова. Все предал Бог в руку его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь Персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь, Бог его с ним, и пусть он туда идет». Книга пророка Иезекииля, глава 1. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел... И вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая, в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колеса и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их высоки и страшны были они, ободья у них у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда и шли они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь. И сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня вместе с Еленой Алексеевной и с вами, дорогие наши слушатели, поговорим на одну важную тему.
3: Да, Юрий Анатольевич у нас богослов и сегодня выбрал тему, где есть цифра 10, 10 фактов. И вот я, знаете, мне кажется, даже ни одного не назову. 10 фактов о первородном грехе.
2: Ну, вот я вам
3: какие
2: скажу,
3: вы знаете, друзья?
2: Да, вы можете нам писать, конечно, свои знания, выкладывать их в эфире, но что мы должны с вами понимать? Тема о первородном грехе реально значимая. Дело в том, что далеко не все даже христианские или околохристианские конфессии признают существование первородного греха. А между тем, это фундаментальная истина, и очень важно ее понимать. Почему? Потому что с нее начинается все. Она ключевая в вопросах возникновения человечества, грехопадения человечества, бытия нашего человеческого сегодня, почему оно такое, а не другое, нашего человеческого выбора, нашего спасения, возможности для этого спасения. Ну и, естественно, то, что мы можем делать для всего этого. Вот идея первородного греха, она настолько важная и ключевая, что игнорировать ее просто невозможно. Ну, возьмем бытовую сторону, или, скажем, нашу обычную житейскую сторону. По большей части все мы неплохие родители, если говорить о родителях. Занимаемся воспитанием наших детей. Но скажите, пожалуйста, почему мы занимаемся этим так усиленно и... Но почему так это сложно дается? Почему, если мы перестаем вдруг воспитывать наших детей, в них просыпается что-то не очень доброе? Они злятся, они капризничают, они обманывают, они делают еще что-то, и мы их наказываем, мы их вразумляем.
3: Кстати, сейчас такая вот нередкая тенденция, когда родители выбирают позицию не наказывать своих детей, вообще не запрещать им ничего, ну и только идут жалобы со стороны других мам, чьих детей вот эти дети постоянно обижают, потому Но что вседозволенность.
2: Невоспитанных людей называют дикарями. Угу. Вот. Но даже бывают и дикари гораздо более воспитаны. Почему? Потому что и у дикарей в племени есть некий процесс воспитания. Так, чтобы они, вот это общество, да, в котором растут эти дети, ну, как-то не раздражали. А то вдруг какой-нибудь дикарь, папа из соседнего фигвама возьмет и накажет. Ну, это естественно для людей. Но суть вот в чем. Откуда это берется? Угу. Почему эти замечательные существа, которые появляются на свет такими невинными, вырастая, вдруг начинают поступать так, как они поступают? И ладно бы, если бы мы сказали, ну, они в такой среде живут. Ну, вот родители такие, общество такое. Нет, некоторые живут очень даже хорошо, в хорошем обществе. Но, тем не менее... проявляется то, что мы сегодня называем греховной природой. То есть первородный грех, он является причиной вот этой самой греховной природы. Мы смотрим на наших детей, да и вообще на себя, ну, как на существ, в общем-то, невинных. А оказывается, что мы существа греховные. И греховная природа как раз-таки в нас – она и двигает нас на какие-то поступки, действия, даже порой, вот что интересно, без всякого умысла. Эти действия создают проблемы, эти действия приносят кому-то боль, в том числе и нам самим. И, безусловно, нас нужно учить, нам приходится всю нашу жизнь фактически сдерживать ту самую греховную природу, которая в нас есть. Она готова вырваться наружу при любом удобном моменте. То ли нас что-то огорчило, то ли нас что-то расстроило, то ли у нас не все хорошо в жизни складывается, и вдруг вот эта греховная природа берет над нами верх, и кто-то говорит, зверя выпустил. Но зверь — это зверь, а вопрос ведь не в самом звере, вопрос в том, что человек вдруг начинает жить, и ему так легче живется, порой бывает действительно так, исключительно со своими греховными наклонностями. И говорит, а я не хочу себя ни в чем сдерживать. Я хочу делать все, что мне хочется. И делать это так, чтоб меня и остановить нельзя было. Ну, чем это все заканчивается?
3: Ну, вот то, что мы рождаемся с греховностью, это даже мы можем замечать и по маленьким детям, которые еще толком разговаривать не научились, но уже врут, перекладывают вину на собачку, которая съела то, что нельзя было, и так далее. А почему же тогда Христос говорит, что таковых есть Царствие Небесное? Вот люди, мы все уже рождаемся с вот этим первородным грехом, он передается каждому, да, но младенцы, маленькие дети, если вдруг они по какой-то причине уходят из жизни, то Писание говорит, таковых есть Царство Небесное.
2: Ну, здесь понятно, это параллельная тема, но она действительно взаимосвязана. Само, скажем так, сама наша греховность, вот эта первородная греховность, наша греховная природа не дает нам права на Царствие Небесное. И Царствие Небесное ни один человек заслужить и заработать не может. В Царстве Небесном будут только праведные.
3: Да.
2: Но праведность, она не зарабатывается, праведность, она вменяется. То есть, если Бог сказал, что таковых и есть Царствие Небесное, значит, есть. Вот они, да, таковые, с греховной природой, но Бог сказал. И когда Бог говорит, что-то совершается, что-то происходит. Ведь мы с вами тоже рассчитываем на Царствие Небесное не по своим заслугам. И не от того, что мы понимаем и осознаем свою греховность. И даже не от того, что мы делаем правильные выводы. И, например, сожалеем о своих поступках. А от того, что Бог принимает нас. Бог прощает нас. И Бог дает нам благодать Сына Своего, Сына Божьего, в Духе Святом, когда совершается рождение свыше, когда вот новая природа, природа по Христу, а не по Адаму, как мы говорим, она поселяется в сердцах наших. Если Бог говорит такое о детях малых, мы полагаем, что та же самая природа Христова, она в них вкладывается, вне зависимости от их выбора, потому что выбирать еще не способны. Вот когда способны выбирать, вот тогда зависит уже от них. Но греховная наша природа не дает нам права, а право на Царствие Небесное дает нам Бог. Вот это одна из особенностей первородного греха, что он раз и навсегда лишает человека права, права быть перед Богом. жить с Богом, жить в Царстве Небесном, рассчитывать на жизнь вечную. Все вот это самое печальное последствие первородного греха. Обратите внимание, не тех поступков, которые мы с вами делаем. Угу. Не тех. Любой человек, будь он с точки зрения всех вокруг самый святой, самый замечательный, смертен. Плюс-минус. Все мы живем одинаковое время. А если с точки зрения вечности, то наше время совсем уж коротко. У всех. И почему люди, которые делают грехи, злые поступки, злые дела, живут ничуть не меньше в этом мире.
3: Почему?
2: Живут порой даже не хуже, а лучше. Почему? Ну, потому что греховная природа во всех нас. И эта греховная природа одинаково поразила и праведников, и грешников. Это одна проблема для всех. Никуда мы от нее не денемся. И она не решается нами. Вот в чем дело. Как бы мы ни старались, нами она не решается. Нам для решения этой проблемы нужен Бог. Поэтому, обратите внимание, первородный грех приходит как последствие непослушания Адама и Евы, наших прародителей. И в непослушании этом, при непослушании этом было дано определение от Бога. Смертью умрешь, если вкусишь, а древо познания добра и зла ты от него не вкушай, да? Если вкусишь, то смертью умрешь. Вот непослушание Евы, вкушение от греховного плода привело, по сути дела, к вот этому самому грехопадению человеческому. Но и Адам последовал за ней, он ведь тоже ее послушался, а не Бога. И это тоже было грехопадение. И вот этот божественный приговор запустил процессы, которые были названы вот таким словом «прах ты из праха взят, в прах ты возвратишься». Все, человек подвержен тлению. Та самая сила жизни, которая была в нем, которая происходила от Бога и поддерживалась плодами древа жизни Эдемского сада, она перестала существовать. Все, человек стал пленником или заложником, можно так сказать, системы распада в этом физическом мире.
3: То есть, если бы Адам и Ева не вкусили от дерева, то они бы и жили бы вот в тех телах, жили бы
2: в тех телах достаточно долго, вечно. Но я думаю,
3: ну или какой-то переход потом бы,
2: возможно, да, то есть более, преобразил. Да, или оно происходило бы постепенно, это усовершение. Но сила жизни во всей вселенной, она исходит от Бога. И материя жива только потому, что Бог так говорит. Но при согрешении, при отступлении человека от Бога нарушилась не только его заповедь, пришло не только наказание, пришли последствия этого поступка. Ведь мы что видим? Грех первородный не только чрезвычайно грешен, лишая нас общения с Богом, он еще и как бы апостол Павел говорит, крайне грешен, да, он и передается же еще по природе. Вот в чем суть. Ведь мы, люди, от Адама и Евы по природе наших праотцов. Они передали нам свою природу, а она уже испорчена грехом.
3: А вам не кажется это несправедливым? Вот некоторые люди говорят о том, что это якобы несправедливо, что согрешил Адам и Ева, а вот...
2: Но почему это должно быть несправедливо?
3: Ну, как будто бы это дерево познания добра и зла должно быть выбором для каждого человека, а не только для Адама и Евы.
2: Вот вы, например, у вас есть дерево.
3: Да.
2: оно приносит плохие плоды. Я не знаю, чего там, груша, яблоко там. А вы берете эти плоды, сажаете их в землю, вы начинаете о них заботиться. Это, ну, семена от этого дерева, да. А растет такое же плохое. Вот растет то же самое. И у вас вопрос, что так несправедливо-то? Почему вот я взял вот от этого плохого дерева, его семена, там, допустим, посадил, но я о них заботился, я их поливал, я их вот все с ними делал, а выросло то же самое, как-то несправедливо. Вы знаете, не возникает у нас таких вопросов.
3: Не возникает.
2: Может быть, нужно было что-то привить к этому дереву доброе. Вот не худое, а несущее добрый плод. Ну, как обычно и делается. Садовники это делают. И потом уже от него берутся плоды добрые, от них плод добрый. И от них уже следующий, по рождению следующие деревья, будет уже хороший сад. Так и происходит вот такой, ну, происходит культивация, так называемая. Вот она, культура, слово, когда...
3: Муж неверующий освящается женой верующей. Дети освящаются
2: верующими родителями. Дети ваши святы, потому что есть какая-то прививка, да? Вот, собственно, и слово прививка, она же отсюда берет, когда что-то прививается, прикладывается. Так и божественная природа, она прививается к нашей, человеческой, чтобы в ней, в этой божественной природе, в нас, человеках, выросло что-то доброе. А иного не вырастет. Вот здесь это очень важно понимать. А, так при чем тут несправедливость? Это если бы вот сотворен был Адам, сотворена Ева, а может быть еще несколько таких вот человеческих пар, да, под другими именами, и согрешили эти, а плохо стало и у других. Вот это было бы уже несправедливо. Но когда они согрешили, их природа стала греховной, и, естественно, дети, которые стали у них рождаться, ну, они стали рождаться уже с этой природой. Мы же не передаем, обратите внимание, мы не способны передать божественную природу. Она не передается никогда. Божественная природа передается только от Бога. А она, эта божественная природа, и дает нам наше существование в масштабах вечности. А мы ее передать не можем. Мы можем передать только свою. А наша, вот она такая, она греховная. Она смертная. И первородный грех – это некое состояние. Вот никуда уже от него не денешься. Оно есть. Вы его передаете, как передаете свое наследство детям. Вот что у вас было, то вы им и оставили. Но если от наследства можно, так сказать, отказаться, то это то наследие, от которого отказаться ты не можешь. Вот оно с тобою, в теле твоем. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 3 глава 9 стих, «Все под грехом». А в 23 стихе пишет, «Все согрешили и лишены славы Божией». Все согрешили. Да мы же не грешили. Мы же не кусали от этого яблока.
3: Да.
2: Вы согрешили. Когда Адам и Ева это согрешили, вы сделали это в них, когда были в них. Но я же этого не понимал. А в этом-то и суть. А первородного греха, он совершается в непонимании. Точнее, он обладает нами в нашем незнании о нем. Вот это и проблема его. Если бы мы понимали, ну, тогда это было бы другое дело. Мы бы тогда принимали или не принимали. А мы не понимали, мы ничего здесь делать не можем. Мы в плену. Это да. Это печально.
3: Ну, это как вот люди в рабстве, да, находившиеся когда-то, и рождались у них дети, они сразу рождались
2: рабами. Они рождались рабами, а не
3: свободными.
2: Шанса
3: никто не давал им.
2: Нет. И, в общем-то, вы рождаетесь в той среде и принимаете последствия той среды, в которой вы родились. Если возьмете, допустим, индийское общество, индуистское, то там есть касты вообще.
3: И... родился в низшей касте, все.
2: Да, да.
3: Варианта нет.
2: Ну, а вообще, в принципе, про индуизм хорошо поет Высоцкий. А если туп как дерево, да, родишься баобабом. И да. будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Ну, вот что вот тут делать? Нет, ну, там есть какой-то вариант где-то куда-то там переродиться. Но если родился в той среде, вот, ну, все, что ты, принимай как есть. И вот в Боге-то как раз, во Христе, мы освобождаемся.
3: Получается, его справедливость Божья, она вот как раз во Христе. То есть мы неизбежно рождаемся во грехе, да. но Христос предлагает нам от этого как раз освободиться.
2: Но, смотрите, освободиться от рабства тлению.
3: От рабства греха.
2: Но совершенно мы не освобождаемся, мы продолжаем... жить в этом нашем теле. Угу. И тело наше, к сожалению, порабощено греху. С одной стороны, мы освобождаемся от последствий греха. Вот. И не вменяется нам грех. С другой стороны, мы живем в немощной плоти нашей. Она ведь потому и немощна, что первородный грех в ней остается. И последствия первородного греха убираются последними. Он первый грех, он первородный, он же и последний, который будет убран из тел наших. Все, наши тела будут изменены, они будут искуплены от рабства тлению, ну, абсолютно полностью, и все, и не будет подвержено греху ничего. Но это в будущем. То есть процесс от с одной стороны, от вины греха, от последствий греха, от наказания вечности, разделения с Богом, освобождение это происходит. Но остаются еще последствия, пока мы живем вот в этом мире, в нашей жизни. Ну и мы уже сказали, что грех первородный – это наследственность. Он передается через рождение. То есть это не титул, это не деньги, это не национальность и не язык даже. А Иов пишет, кто родится чистым от нечистого. Но невозможно это. Давид исповедует такие слова. Вот я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя.
3: Только Христос один смог.
2: Ну, посмотрите, потому что Христос-то как раз освобожден от этой греховной природы, которая, но, видимо, почему-то передается по мужской линии. И родил, да, Адам родил Каина, потом родил Авеля. Ну и, в общем-то, родил по роду своему. Вот вам, пожалуйста. А Христос нет. Потому что рожден от Бога. А мать его, Мария, да, Дева Мария, вот она, да, она человек.
3: Да, из колена Иудина.
2: Здесь ведь участие в рождении Христовом принимает Бог. И поэтому, да, во Христе нет греховной человеческой природы, но есть человеческая природа как таковая. И Христос собою совершает искупление человеческой природы. Вот как раз искупление от первородного греха во Христе мы получаем его послушанием. Был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Обратите внимание, он не просто взял на себя грехи всего мира, которые только были, Бог возложил его на них, да? Но он и человеческую природу совершает искупление человеческой природы своим послушанием Отцу Небесному, во всем будучи послушен Богу. И таким образом наша человеческая природа, по факту, является искупленной. Все мы больше по Христу, вот по роду Христовому, не зависим от первородного греха. Во Христе его нет. И поэтому есть как бы существует по большому счету, только две категории, да, людей, вот если так можно выразиться. это те, которые Адамовы, и mm-hmm. те, которые Христовы. То есть те, которые Адамовы, они под последствием своего греховного рождения, да, вот такого. Mm-hmm. А те, которые Христовы, им-то как раз вменяется, да, им, к ним прививается природа, в которой нет первородного греха. Во Христе mm-hmm. нет этого греха. И им в нас это новая природа, новая жизнь. Она-то и творит дела Божии. Mm-hmm. Она и живет по Богу, живет по Христу. Ну, если только мы, конечно, остаемся mm-hmm. Богу верны.
3: Время.
2: Время для новостей, да, друзья. После этого мы продолжим наше увлекательное рассуждение на эту тему. Вы пишите нам, пожалуйста.
3: Какие еще факты о первородном грехе вы знаете?
2: Да.
0: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Друзья, мы продолжаем.
3: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сегодня в студии Юрий и Елена Кривонос. Говорим о первородном грехе, друзья. Но вот уже два факта мы назвали.
2: Да. Это... Ну, первое – всеобщность. Грех поразил все человечество. Mm-hmm. Второе – это наследственность.
3: Передается по наследству.
2: Передается по наследству. Всеобщность и наследственность. Угу. Да, ну вот, как я не знаю, у каждого человека, наверное, есть пупок, да, который говорит о его связи с его матерью.
3: Кроме, может быть, Адама.
2: А вот в этом, ну, кстати, и Ева тоже.
3: И Ева тоже.
2: Ева тоже, да. А вот, да, все остальные как раз... От нее, и это говорит о связи. Это говорит о том, что передается от нее и от него все вот последующим детям. Дальше. Третье. Природа человеческая повреждена. Грех извратил человеческое естество. Он не просто внешнее нарушение. Это внутренняя порча. Вот понимаете?
3: Человек, это как проявляется?
2: Человек не просто яблоко сорвал, или, скажем, плод этот, познание добра и зла сорвал. Он его в себя погрузил. И таким образом произошло что-то внутри, произошли какие-то внутренние изменения, ведь мы помним, да, они вдруг получили знания, они что-то познали, и потому и наказание, возмездие Божие, да, за этот грех, оно коснулось природы человеческой. Почему? Потому что вот это непослушание, оно внутри произошло. И духовно-телесная человека, природа вся изменилась. И духовно человек умер, прежде всего. А телесно потерял связь с Богом. И таким образом тела наши, вот они подвержены тлению. До какого-то момента они растут, развиваются, а потом начинают болеть у кого-то раньше. И человек, в общем-то, дальше уже и не способен поддерживать жизнь в своем теле. Что-то мы можем, что-то мы стараемся как-то, но ненадолго. Люди по природе стали чадами гнева, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Вы были по природе чадами гнева. То есть все, что вы делали, это вызывало только раздражение. Если говорить там, у Бога там, или еще что-то, любые дела наши. Понимаете, если так посмотреть на них. А Иисус говорит такие слова: рожденный от плоти есть плоть. Плоть. Вот плоть всегда имеет такую негативную коннотацию, когда о ней говорится в Священном Писании. Она греховна. То есть все человеческое естество подвержено греху. Нет во мне ничего доброго, говорит апостол Павел. Вот, ну, вообще ничего во мне доброго нет. Я думал, у меня глаза красивые. Ну, подожди, а куда глаза эти смотрят? Да? Я думал, у меня уши. А что эти уши слышат? А руки, к чему ваши прекрасные тянутся? Да? То есть, вроде... Есть красота в человечестве. И один из русских классиков говорит, что в человеке должно быть все красиво. Но что делать с тем, что в человеке все греховно? Оно красиво, но печально греховно. Если бы оно еще изнутри было красиво. И вот здесь-то как раз, когда русский классик говорит, что должно быть и душа, и тело, и мысли. В человечестве все должно быть красиво. А как этого добиться? Это какая-то недостижимая красота. А это говорит о том, что вот природа повреждена. Ну, ты с ней не делай. Вот, следующий пункт это вина. Человек рождается под осуждением сразу. Кажется, вот здесь несправедливо. Но а куда деваться? Вот если Адам передал свою природу, он и вину свою передал. Вы знаете, ведь мы по-человечески, если посмотреть, даже просто в человеческом обществе, мы передаем своим детям и то отношение к нам, которое есть у окружающих. Почему люди говорят, яблоко от яблони недалеко упало, да, чей-то сын, а вот этого, а, ну, понятно, почему он себя так ведет, там, наследственность плохая, родители плохие, да, там, а плюс еще там, вот, кстати, было клеймо в старые, там, советские времена, сын врага народа, понимаете, вот эту вину люди порой с собой несли, и что-то нужно было с ней делать. А, и здесь тоже человек рождается под осуждением. Мы рождаемся в тюрьме. Мы в тюрьме рождаемся. Это печально, но дети, которые рождаются в местах заключения у женщины, они там же находятся, в доме малютки или в доме ребенка. Потом могут передать, правда, вот уже в детский дом, да, если мать не способна как-то за ним присматривать. То есть мы снова видим, как будто он ни в чем не виноват. Но, тем не менее, это происходит. И вот вина, она есть у нас, она внутри, мы ее ощущаем, мы ее чувствуем. А эта вина как, знаете, последствие наших греховных действий, нашей отторженности от Бога. Когда Бог отступает от человека, а человек чувствует вину. Когда Бог дает ему понять, как он греховен, человек чувствует вину. И, в принципе, вина, наверное, не самое худшее наше состояние. Хуже, когда мы даже не понимаем, что с нами происходит. А под давлением вины человек может хотя бы покаяться. И во Христе есть покаяние и освобождение от вины. И это, кстати, одно из первых, от чего мы освобождаемся. От вот этой как раз вины. Так что, как бы ни звучало это печально, но тем не менее это есть.
3: Печаль ради Бога производит покаяние.
2: Да.
3: Вот об этом?
2: Да. Вина как боль. Она вот есть с нами и есть. Она болит. К сожалению. Но во Христе мы получаем вот утешение.
3: Во Христе мы от чувства вины освобождаемся.
2: Вот я бы назвал это освобождение утешением. Потому что что нам вот сделать тем, что сделано? Изменить мы ничего не можем.
3: Не можем, да.
2: Но получить утешение от Бога можем.
3: Вот я помню еще в начале своего христианского пути, когда я вдруг осознала и свою греховность, встретилась со Христом, переосмыслилось у меня все в голове, и вдруг я поняла, какие я плохие совершала поступки, будучи еще человеком, не знающим Христа, Его благодати. И мне было ужасно стыдно и перед самой собой, перед Богом, перед теми людьми, которых я тогда вот обижала. И я ничего не могла изменить. И я просто плакала и плакала. Мне было очень стыдно. И я вот в этой боли находилась, я не знала, как это исправить, потому что в прошлое ты не вернешься. Но удивительно, что Бог, Он вне времени, Он может и в прошлом порядок навести. И в какой-то момент Он пришел, говорит, вот просто Бог проговорил в мое сердце, что это перестань себя винить. Тот человек, который совершал такие плохие поступки, его уже нет, он умер. Потому что во Христе мы умерли, но воскресли для новой жизни. Да. И вот это чувство вины за прошлые грехи, вот как будто Бог взял и забрал. И, конечно, это все равно дает некую прививку, чтобы снова подобное не совершать и не идти в грех. Но свобода от вины нам нужна.
2: Бывает, что когда загноится рана у человека и обрастет коркой, такой гноящийся нож, такие неприятные подробности, и нужно сорвать ее, эту корку, и это больно.
3: Да.
2: Боль становится, рана открытая, и она болит. Но тогда можно лечить. Вот тогда можно лечить. А следующее, пятый пункт, смертность. Первородный грех принес физическую и духовную смерть. Здесь очень важно понимать, не наши сегодняшние поступки и грехи причина нашей смерти, а первородный грех.
3: То есть человек может вести очень даже положительную жизнь.
2: Очень даже положительную жизнь, но он умирает, мы смертны. А смерть – это прямое следствие первородного греха. Написано к Римлянам, 6 глава. «Возмездие за грех – смерть». Угу. Вот так у святого Бога. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут», пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в 15 главе. Вот, пожалуйста, есть обетование, есть величайший дар от Господа. Есть жизнь, есть смерть, да, от первородного греха. Но есть жизнь во Христе благодаря Его послушанию, Его природе, которая нам вменяется, которая в наше сердце Духом Святым вкладывается. И мы имеем это обетование, и мы имеем эту природу. Мы другие во Христе Иисусе. Был тленным человеком. Или стал тленным человек после грехопадения Адама и Евы, но после обращения ко Христу получил нетленную природу, и в эту нетленную природу мы переходим. Но она уже есть в нас, она часть наша, когда мы принимаем Христа. Но первородный грех, смертность эту в нас принес. И можно приукрасить жизнь человеческую. Можно ее продлевать достаточно долго. Какой-то миллиардер сердце себе 6 раз пересаживал. Рокфеллер, по-моему. И тем не менее, все равно умер. Понимаете?
3: А вот то, что Христос называет фарисеев окрашенными гробами, это как-то связано вот с этим, с первородным грехом?
2: А, кстати, не во всех религиях, и, насколько я понимаю, в иудаизме тоже нет понятия первородного греха. А там как-то это по-другому рассматривается. В исламе тоже нет понятия первородного греха. Есть просто констатация того, что человек слаб и грешен, как в иудаизме, так и в исламе. Ну, вот такой он. Бог создал его немощным изначально. В христианстве апостол Павел пишет, люди были правы, человек был создан правым, человек был создан добрым. И он согрешил не по своей немощи, а согрешил по своему выбору, будучи соблазненным, будучи искушаемым. А сам по себе бы он этого не сделал. Поэтому мы говорим о том, что грех пришел в мир, да, в результате соблазна. Да, в результате искушения, которое пришло извне. Но это был грех, и этот грех первородный передается по природе. Вот передачу первородного греха или вот этой греховной природы не все религии принимают, даже которые вот имеют какое-то взаимоотношение с христианством. Или, скажем так, авраамические религии принимают ее не все. Но она ключевая, вот здесь очень важно понимать. И эта истина ключевая. Потому что как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Должно быть освобождение от природы. И жертва Христа здесь становится тогда понятной, логичной, необходимой и единственной той, которая могла быть осуществлена, чтобы нам освободиться от нашей греховной природы, греховной натуры. Жизнь Христова, Его послушание Богу, Его безгреховная натура, как бы она и дает нам освобождение от нашей природы Адамовой. По-другому не получится. Своими делами, поступками, ну не получится у нас. Ну никак не получится.
3: Мы такие же, получается, окрашенные гробы, которые вот, ну, сверху можем красиво вести жизнь, даже правильно, да, поступать, ну, а безусловно, внутри не изменившиеся.
2: В этом-то и суть. Если бы можно было бы человека исправить или усилить, или сделать другим благодаря закону, заповедям или ритуалу, ну, их было дано достаточно и давно, но ни к чему это не привело. И, собственно, пророки в Священном Писании, мы видим, постоянно об этом говорят. Ну и хотя бы возьмите фразу: «Возоберу у вас сердце каменное, вложу сердце плотяное». То есть вот пророки, такие как Исаия, Иеремия, Иезекииль, они говорят о том, что природа человеческая испорчена. Что с этим сделать? Надо в корне ее менять, потому что не помогает закон Божий ей. Никак, только хуже становится. Превращаются в гробов окрашенных. Вот и все. Но, тем не менее, закон ограничивал грех. Все-таки вот он там где-то под маской гробов прятался, да, смердит оттуда, но наружу как бы не сильно вырывается. А полностью свобода происходит только во Христе. Но еще следующий пункт, шестой у нас. Это вражда с Богом. Грех разорвал общение с Творцом. Человек во вражде с Богом находится. Благодаря, или, ну как, благодаря, не благодаря, а и из-за того, что человек согрешил, он сам от Бога отступил. Авраам спрятался. Авраам, простите, Адам и Ева, они спрятались от Бога. Они стали от Бога убегать. То есть мы сами по своей греховности бежим от Бога. И Бог ищет нас. Где ты, Адам? Я бы убоялся, я скрылся. То есть мы отступники. Мы вот в этом поведении от Бога отступники. И, в общем-то, человек, обольщаясь по жизни на какие-то греховные вещи, отступает от Бога. Он понимает, что невозможно делать что-то плохое и одинаково пред Богом находиться. Мы бежим, отступаем, разрываем общение с Богом и таким образом оказываемся во вражде с Богом. Любим греховное, а любящий мир становится врагом Богу. Так написано в Священном Писании. Мир греховен. Вот вам, пожалуйста. А что делать? Принять божественное примирение. Бог во Христе, опять же, примирил с собою мир. Поэтому Бог предлагает нам средства установления мира. Вопрос в том, принимаем ли мы это средство или не принимаем. Следующее, седьмое. Рабство греха. Человек не свободен от власти зла. Мы не можем с грехом договориться. С греховной нашей натурой не можем договориться. Не можем мы ей сказать, знаешь, что ты, ну, потерпи. Или, скажем так, ну, давай ты меня не будешь докучать.
3: А как же сила воли?
2: Сила воли,
3: да. Сказал, не буду там лишнего есть, или брошу курить. Или...
2: Человек хозяин своего слова.
3: Человек
2: дал хозяин слово, забрал слово. Он же его хозяин. Так, собственно, у нас и происходит. Да. Мы даже в простых вещах не находим себе сил как-то совладать с собою. Наша природа сильнее нас.
3: Я разговаривала как-то с одним человеком, который долгое время находился в наркотической зависимости, и звала его к Богу. Он говорит: мне Бог не нужен, я сам могу справиться, я сам могу освободиться. И в какой-то момент он даже перестал принимать, вот употреблять эти вещества. Но очень скоро, прошло мало времени, как он снова в это погрузился, но еще в разы сильнее, и так, и, собственно, и погиб.
2: Никогда не делайте этого. Во-первых, это плохо закончится. Во-вторых, это преступно с точки зрения даже государства. Но вот вам, пожалуйста, человек не свободен от власти зла. К сожалению, к печали нашей.
3: Но даже есть в простых внешние вещах, силы. Даже вот просто раздражительность. Да, дома, на самых близких людей, вот в состоянии такого возмущение, можно так ранить и обидеть тех, кто тебе дорог, и а я не справился.

0: ну или во всяком случае указывают на этот грех, объясняют ему, что нужно делать, но тем не менее не освобождают. Это, к сожалению, не освобождают. Получается, как будто ветхозаветные писания, они как таблетка, которая может утешить боль на какое-то время, но не вылечить.
1: Ну, и никто не смог соблюсти закон во всем.
0: Не это смог, что же писание абсолютно, об этом говорит? Да. Можно быть в чем-то одном, но во всем как грешным. Старайся, но это, да. Но кто согрешил в чем-то одном, тот становится виновным во всем. Человек попадает в места не столь отдаленные за одно порой преступление, а не за то, что он сделал их все возможные. Угу. Вот достаточно одного, и здесь тоже.
1: Ну, вот, что же делать? Ну, вот Писание говорит нам, что Христос освобождает нас от рабства греха. То есть мы тогда, насколько я понимаю, свободные от рабства, мы можем делать выбор, согрешить или нет.
0: Мы можем... У нас две природы, понимаете? В нас Божья природа. Живите, как дети Божии. Живите, как чада света. Вот mm-hmm. так поступайте, потому что в вас свет теперь этот есть. И да, вот в той Христовой природы она-то свободна.
1: Но, тем не менее, апостол Павел говорит, то, что доброе есть во мне, вот я почему-то не делаю, а злое, чего я в себе не нахожу, оно даже уже нету во мне этого злого, но я почему-то вот поступаю так.
0: Да, в сердце вроде нет, в разуме нет, а оно все равно поступает.
1: Оно все равно как будто пролезает. И вот,
0: порабощены тлению, мы, к сожалению, это есть.
1: Вот с одной стороны, получается, мы не можем быть совершенными, да? С другой стороны, нам нужно какие-то усилия прилагать. Ну, это какое-то сотрудничество вместе со Христом. То есть это не то, что Христос освободил, и теперь само по себе, вот как по маслу, мы живем и не грешим. То есть, с одной стороны, Христос освобождает от рабства, но с другой стороны, нужно какое-то наше усилие. Как написано, вы еще не до крови сражались.
0: Против греха.
1: Против греха.
0: На чьей вы стороне? Вот здесь есть возможность выбора. Ее не было. Теперь, она,
1: теперь
0: есть.
1: Она есть.
0: Теперь она есть во Христе, но есть и сила от Бога побеждать греховные наклонности.
1: То есть каждое утро, просыпаясь, включая радио «Пилигрим», мы делаем выбор не грешить в этом дне, сегодня жить по Слову
0: но
1: Божьему.
0: Это не значит, что радио «Пилигрим» освобождает от греха. Господь освобождает от греха. Но общение доброе, да, естественно, способствует нашей благочестивой жизни. А следующий пункт – это человек не способен к самооправданию, это уже 8. Своими силами мы не можем ничего исправить, свое состояние мы не исправим. Мы можем быть очень воспитанными людьми, мы можем быть очень образованными людьми, мы можем быть людьми науки, там, культуры, искусства, а тех, про которых говорят, что они духовные. Но грешат все одинаково. Просто одни заметно, другие незаметно. И своими силами мы не можем оправдаться. А что мы представим Богу? Что мы ему представим? Господи, смотри, а что, на что смотреть? Ну, я вот так себя хорошо веду. Там, я, например, занимаюсь добродетельной деятельностью какой-нибудь. Ну, помогаю кому-то, там, раздаю продукты, может быть, еще что-то. Человек, в принципе, человек оправдывает себя. Причем оправдывает себя человек каким образом? Он, когда делает что-то плохое, он оправдывает себя, потому что, ну, обстоятельства были такие, ну, там, что-то, меня вынудили или еще что-нибудь такое, там, не сдержался, в конце концов, оправдывает себя, да, перед Богом, и оправдывает себя, что он хороший, смотри, я вот это делаю хорошее, плохое дело, потому что вот, ну, меня что-то составило, хорошее я делаю, потому что, ну, вот, чтобы тебе Бог показать, и вот человек пытается себя оправдать, и выглядит это на самом деле так жалко. Первородный грех не заглаживается ни покаянием или добрыми делами. «Очисти меня от беззакония моего», — восклицает Давид. «Очисти ты меня, очисти, Господи. Если ты не оправдаешь, я не оправдаюсь. Оправдаюсь я только благодатью Божию. Я только Христом.

0: Христовой праведностью оправдаюсь. Вот и все, другого нет у меня, другой возможности нет. Я не способен от этого избавиться. И то, что это не я, а родители, это не оправдание.
1: Угу.
0: Вот в чем печаль, не оправдание. Ну и что теперь?
1: Угу.
0: Вот, но если ты такой... Но тем не менее... Бог не ненавидит тебя, Бог любит тебя и по любви к тебе отдает Сына Своего Единородного, дабы ты не погиб. Ну так прими же как раз. Вот твоя неспособность оправдаться, самооправдаться перед Богом, она же должна подвести тебя к тому, что Бог, может быть, у Бога есть для тебя оправдание. Вот к этому выводу подведет. Да, есть, во Христе есть, прими его. Следующий пункт, 9. Потеря славы Божией. Человек утратил первоначальное достоинство. Все лишены славы Божией. То есть, что такое достоинство?
1: Да.
0: Ну, человеческое достоинство. А это прежде всего его право, где человек находился. Mm-hmm. Человек находился в прямом общении с Богом. Человек служил Богу. Человек выполнял его поручения. Человек... жил в саду Эдемском, понимаете, насажденном Богу. Достоинство человека — это быть образом и подобием Божьим, а оно утеряно.
1: Угу.
0: И оно возвращается, опять же, человеку во Христе возвращается. И мы это достоинство, кстати, принимаем уже сегодня, как дети Христовы, как дети Божьи, как братья и сестры. Оно нам возвращается. Поэтому вместе со Христом сегодня...
1: Угу.
0: Вот. Ну и еще это плотское рождение – это канал передачи греха. То есть пока человек рождается на этой земле вот тем способом, который, в общем-то, единственный и есть, грех передается. Даже любая, получается, что любая человеческая клетка,
1: угу,
0: она... к сожалению, испорчена грехом.
1: И даже поэтому... рождаясь от уже верующих родителей, спасенных во Христе, обновленных, рожденных,
0: да,
1: свыше, дети все равно греховные.
0: А потому что мы не передаем божественную природу,
1: не
0: я
1: через
0: уже говорил.
1: Вот через Адама грех вошел,
0: да,
1: а спасение только через Христа.
0: По плоти своей, да, по человеческой природе мы передаем то, что можем.
1: Да.
0: В воспитании мы можем... что-то улучшить. А только Бог может по-настоящему изменить.
1: Ну и опять природу. Же молитвы родителей, молитвы, обращенные ко Христу, они имеют огромную силу, когда уже сам Бог входит
0: влияние,
1: в это воспитание.
0: Влияние, да, для того, чтобы Богу принять участие в жизни нашей, наших детей, наших близких. Ну вот такая сегодня у нас и любопытная тема, друзья.
1: Да, спасибо, что были с нами. Благословение вам, вашим семьям, родителям. Давайте будем молиться за наших детей. В этом тоже есть огромное благословение. Благословляйте наших родителей. Ну и вообще стараться жить по Слову Божьему.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: На запомнить.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
4: Радио «Пилигрим».

Псалом 21. Боже мой, для чего ты оставил меня? Сокрушенный мой вопль так далек от спасения. Вопию темной ночью, томлюсь среди дня, и не стало душе моей успокоения. Но ты, святый, живешь среди вечной хвалы, на тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден. Говоря за спиной, ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет, от рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет. На тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа, силу, как черепок, иссушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалит сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение, и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народам грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Великобритания. Где же еще лучше всего пить английский чай, если не в английском саду? Именно эти английские традиции, чаепитие и классическое увлечение садоводством сформировали национальный английский характер. Начиная с 1377 года в Англии появился первый костюм для five o'clock. Начали открываться первые чайные. На чай высшее общество попадали только по приглашению. Это была отличная возможность для леди и джентльменов завести знакомство. Англичане пьют чай 6 раз в день, причем каждому времени дня соответствует свой сорт чая и свои традиции чаепития. Полный британский завтрак включает почти всегда яичко со шпиком, поджаренным до хрустящей корочки, утренние колбаски либо ветчину, тоже старательно обжаренную на масле, бобы, омлет, жареные помидоры, тосты с джемом и повсеместный чай. Но истинной калорийной бомбой называется блюдо «Fish and Chips» – рыбное филе глубочайшей заморозки, нагретое в микроволновой печи и запеченное в тесте, да блюдо из курицы тика-масала, которое считается традиционным британским, хотя и позаимствовано у индусов в колонизаторские времена. Любимое национальное блюдо – это ростбиф и бифштекс. Настоящий ростбиф внутри розовый и сочный, с хрустящей корочкой сверху. Также рыба занимает важное место. Из морепродуктов жители Туманного Альбиона предпочитают кальмары и омары, а из рыбы – семгу. Пудинги – самое популярное традиционное блюдо Великобритании. Существует два вида пудингов – мясные и овощные с крупами. Самый популярный – это рождественский пудинг. Готовят его из сахара, яиц, хлебных крошек, изюма и разных пряностей. Перед подачей пудинг поливают ромом, поджигают и пылающим подают к столу. Пунш с языка хинди означает цифру 5. Именно такое количество обязательных ингредиентов присутствует в этом напитке. Ром, вино, фруктовый сок, сахар или мед и пряности. На сегодняшний день пуншем называют коктейль, содержащий кусочки фруктов. Традиционная свадьба в Англии – событие очень интересное и необычное. Мало кто знает, что Англия является законодательницей почти половины свадебных ритуалов и обычаев, которые проводят сегодня во всех странах мира. Например, традиция выдавать невесту замуж в белом платье появилась в Великобритании еще в XIX веке, благодаря королеве Виктории. До этого невесты надевали платье серебряного, красного или бежевого цвета. Самым важным событием свадебной церемонии в Англии является бракосочетание в церкви. У каждого из молодых может быть до 4 свидетелей. Наиболее благоприятным временем года для проведения свадебного торжества считается сентябрь. К подаркам на свадьбу у англичан свой специфический, но довольно практичный подход. Перед свадьбой жених и невеста составляют список желаемых вещей, которые им необходимы. Этот список рассылается гостям, и каждый ставит свое имя на

0: против той вещи, которую бы он хотел подарить. Подарки принято открывать только после окончания медового месяца и высылать открытки с благодарностями персонально каждому гостю. Раньше о браке договаривались заранее. Уже с трехлетнего возраста мальчик и девочка могли считаться мужем и женой. Потом, правда, возраст, пригодный для брака, увеличили до 7 лет. Неудивительно, что некоторые пары сбегали, чтобы обвенчаться тайно. Конечно, такие поступки пресекались даже на государственном уровне. А вот репетиция перед торжеством – дело обязательное. Замужние англичанки обязаны надеть на церемонию бракосочетания шляпку. На свадьбах в Англии нет ни тамады, ни ведущих. Данную роль играет свидетель или шафер жениха. Лишь от него зависит ход торжества. Каждый гражданин Великобритании имеет право исповедовать свою религию. Британия – это преимущественно христианская страна, а 26 миллионов британцев являются прихожанами англиканской церкви, которая официально имеет статус государственной религии Англии. Верующих, соблюдающих все религиозные обряды и регулярно посещающих церкви, не так и много – всего один человек из 40. Большинство же имеет дело с церковью только во время личного кризиса или главных жизненных событий – рождение, заключение брака, смерть. Священнослужители официально признанных церквей могут получать заработную плату от государства, если они работают в тюрьмах или больницах. Корни церкви Англии уходят во времена Римской империи, когда христианская церковь появилась в тогдашней римской провинции Британии. Церковь Англии считает себя одновременно католической и реформированной, так как она рассматривает себя как часть Всемирной Церкви Христа, являющейся непрерывным продолжением ранней апостольской и средневековой церкви. Это выражается через приверженность учению ранних отцов церкви, формализованному в Никео-Цареградском символе веры. В Англии все школы в обязательном порядке преподают предмет, в котором детей знакомят с основными мировыми религиями. В государственных школах ученики должны ежедневно принимать участие в школьной молитве. Тем не менее, вопросы религии в обычной жизни британцев вытесняются вопросами морали и гражданской ответственности. Вот такой он, туманный Альбион.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигерии Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, что могло заставить весь израильский народ сделать золотого тельца и назвать его своим Богом. Сделать Бога – какой ужас! Как на такое может рука подняться? Сделать Бога – великий грех. Что может толкнуть меня на столь низкое преступление? Откуда эта подлая затея? Это можно было бы понять, будь я язычником, совершенно не знающим Бога. Но ведь это не так. Я знаю Его и верю Ему. Его участие в моей жизни очевидно. Что же со мной происходит? Сделать Бога – это же извращение, умопомрачение. Элементарно, если я творю Бога, то Он мое творение, а я Его творец. Нет, здесь что-то другое скрыто. Я кем-то ловко обманут, предало меня лукавство мое. Нет, мне не нужен никакой другой Бог. Это просто невозможно. А зачем? Что меня не устраивает в том, кто вывел меня из земли египетской? Да, мы создали свой образ, но мы не отреклись от Бога, который вывел нас из дома рабства. Мы даже принародно исповедали, что вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Надо быть психически больным, чтобы отрицать Его силу и чудеса, которым мы все были свидетелями. Нет, не там я ищу свои ответы. Скорее всего, виной всему страх. Страх некой категоричности со стороны закона Божьего. Это даже хорошо, что Моисей отлучился так надолго. За это время мы пришли в себя, осмотрелись, стали более самостоятельными. Нас держали ни за что, гнали как стадо. Да, это страх того, что у нас все меньше и меньше шансов на свои права. Даже на вопросы. Кстати, Моисей здесь ни при чем. Это Бог. Это Он так все делает. Вначале все было по-другому. Он был в нас заинтересован. Пришел спасти нас от рабства. А сейчас что? С каждым днем это все больше и больше напоминает тот же старый режим, что был при фараоне. Чем Бог отличается от фараона? Что там? Что здесь мы лишены права голоса, лишены права выбора. Как там, так и здесь приходится подстраиваться. Нет, все-таки нам нужна хоть какая-то альтернатива. Слишком все авторитарно. Нам нужен другой Бог. Ну, точнее, не совсем другой, а так скорее несколько иной. Иной. Пусть он будет тот же самый, но несколько иной. Иное Евангелие, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть исказить или извратить благовествование Христово, писал Павел в послании к Галатам 1 главе. Да, это именно то, что происходит внутри меня. Я не отрекусь от Бога никогда. Это немыслимо, это невозможно, это исключено. Но право на свое личное понятие о Нем должен иметь каждый, все без исключения. Мы люди свободные, независимые. С нами должны считаться не только Аарон и Моисей, но и Бог тоже. Это раньше было на всех одно понятие, один Господь, одна вера, а сейчас не так. У каждого должно быть свое понятие, и о Боге в том числе. О Боге прежде всего, потому что из понятий о Боге вытекают все остальные понятия. Нужна своя личная точка зрения. Хватит ходить гуськом в затылок за Моисеем, пора ходить самостоятельно. Размышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 октября, и тема сегодня — наш молитвенный партнер. И нашим молитвенным партнером является сам Дух Святой. Вчера мы начали говорить об этом, и сегодня продолжим. И место Писания — послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Мы узнали, что слово «подкреплять» означает, что Дух Святой приближается к нам, сотрудничает с нами, чтобы забрать из нашей жизни немощи, проблемы, препятствия, чтобы их не было в нашей жизни. И далее в Библии сказано, что Дух ходатайствует за нас. Ходатайствует. Это устаревшее слово, которое означает «попасть с кем-то в яму». Описывается следующая ситуация. Вы попадаете в яму, вам нужна помощь, вы молитесь, но у вас не хватает слов, и вы понимаете, что вы в беде, вы в яме, и вместо того, чтобы оставить вас в яме, Дух Святой отправляется туда вместе с вами и ходатайствует за вас через вас. Фактически, слово «ходатайствовать» можно перевести как «умолять». Это слово «спасение». И вот смысл: «Я вытащу тебя из этой неразберихи». Допустим, мы попали в ситуацию, когда не знаем, как молиться. Но если мы воззовем к Святому Духу, то Он придет в нашу ситуацию, вмешается в любые жизненные обстоятельства. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 7 октября. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я Бог Израилев, не оставлю их». Исаия, 41 глава, 17 стих. Божьи обетования велики и действительно исполняются в этой жизни. Господь видит всех людей и замечает все их нужды. Написано, что Он не оставляет нищих и бедных, у кого нет абсолютно ничего, кто голоден и жаждет. Может вкрадываться мысль о том, что в мире столько нищих и бедных людей, почему же Бог не видит их? Ведь Бог не пренебрегает ни одним человеком. Бог видит тех, кто стремится к Нему. Те, кто не отрывали своего взгляда от Бога и надеялись только лишь на Него, обязательно получат свои ответы. Я не говорю о тех людях, которые посещают церковь и произносят имя Господа, чтобы вызвать жалость у кого-то и заставить раскошелиться. Я говорю об истинных верующих. В одном из псалмов Давид говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным или потомков его, просящими хлеба». Это Псалом 36, 25 стих. «Я видел многих, живущих в нищете и голоде людей до тех пор, пока не пришли к Господу. Они начали преуспевать в жизни. Господь никого не оставляет. Он сам горячо желает помочь каждому. Сегодня в мире много бедных людей, и когда говоришь им о Господе, они не желают даже слушать, оскорбляют имя Бога. Почему же не хотят слушать? Неужели Бог не в состоянии ответить им? Просто очевидно, что дьявол ослепил их глаза и сердца, наполнил неверием, потому что ему нравится мучить и унижать людей, созданных по образу и подобию Божью. Возлюбленные, давайте верить Божьему Слову. Как бы беден и нищ ты ни был, подними глаза к Господу, поверь, и Бог обязательно ответит на твои нужды. Амен.
2: Радио Пилигрим.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 октября. Добрые слова. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам 5:19. В некоторых переводах этого стиха написано «назидая друг друга». Мне нравится толковать это место Писания в двух вариантах, говоря о важности назидать и себя, и других. Очень легко попасть в ловушку негативного мышления и концентрировать внимание на проблемах, разочарованиях, неудачах. Все это мешает нам исполняться Духом и не отражает сущность Святого Духа, ведь в нем нет ничего негативного. Даже в тех случаях, когда Он указывает нам на проблему, Его цель – предложить выход. А когда мы находимся в сложной ситуации, Он дает утешение и силу. Чем больше мы думаем и говорим о своих проблемах, тем слабее мы становимся. Когда же мы говорим и думаем об Иисусе и Его обещаниях, мы укрепляемся. Жизнь нелегка, и все мы время от времени сталкиваемся с трудностями. Бог наполнил нас Святым Духом, чтобы помочь нам справляться с проблемами. Если вы сейчас проходите через испытания, настройтесь услышать Божий голос. Сосредоточьтесь на всем хорошем, что Бог говорит вам через Слово и при помощи Святого Духа, голос которого звучит в вашем сердце. Слова – это топливо, поддерживающее нас. Поэтому очень важно говорить добрые слова, несущие жизнь. Божье слово на сегодня. Подбирайте правильные слова, потому что они могут нести как жизнь, так и смерть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: люди!
1: Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи,

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, скажите, как христианам справляться с депрессией?
1: Очень серьезный вопрос. К сожалению, в последние десятилетия депрессия стала одним из очень распространенных явлений в мире вообще, и некоторые специалисты говорят о том, что через несколько лет эта болезнь станет болезнью номер один в обществе вообще. К сожалению, мы встречаем подобные явления чаще и чаще и у христиан. Некоторые люди говорят о том, что христиане не должны иметь депрессию. Возможно, что проблема здесь в разнице определений, кто какой смысл вкладывает в слово «депрессия». Но если мы посмотрим на депрессию как на состояние глубочайшего уныния, то здесь весь вопрос заключается в уровне. У кого какой уровень уныния? Уныние бывает у очень многих людей. И депрессией, по-моему, скорее всего, называют тот уровень уныния, когда это влияет способность человека функционировать, способность нормально жить, способность выполнять все те обязанности, которые у него есть каждый день. Когда мы говорим о депрессии, депрессия имеет два источника, два типа депрессии или два источника, откуда она возникает. Первый – это органический источник, когда настроение человека, когда его внутренний мир, он зависит от состояния его тела. Это известное явление, которое связано с определенными гормональными процессами в человеке, в организме человека. И, естественно, если депрессия имеет вот такой источник, то она требует, конечно же, какого-то медицинского вмешательства для того, чтобы те органы, которые неправильно функционируют, они могли получить какую-то помощь. Вместе с тем, человек – это не только физический организм, не только тело, это и дух, это душа, это его внутренний мир. И очень часто состояние духа зависит от состояния тела, и наоборот, состояние тела зависит от состояния духа. Известное так называемое психосоматическое явление, которое говорят о вот этой связи, которая существует. И здесь мы приходим ко второму источнику депрессии, это духовный источник, или же психологический, это состояние внутреннего мира, это мышление, это определенная реакция на обстоятельства, которые вокруг нас. Библия говорит о нескольких случаях, которые можно квалифицировать как депрессия. Например, в жизни пророка Илии, была ситуация, в которой он после монументальной победы над пророками Ваала на горе Кармил, он услышал о том, что Иезавель, жена царя Ахава, издала указ, послала бригаду киллеров, которые должны были найти его и уничтожить. И Илия впал в депрессию, он впал в глубокое уныние. Он бежал, он устал физически, он находился в состоянии, в котором он, написано, что лежал у можжевелого или под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Очень интересно, что делает Бог, когда он поднимает Илию. Во-первых, он приходит к нему, и он накормил его и говорит: «Спи». То есть Бог, очень интересно, он касается проблемы его физического организма, и потом он повторяет этот же самый шаг. После того, как он это сделал, после этого Бог объясняет ему, что причина его уныния в действительности не достаточно прочна, чтобы быть поверженным в такое состояние. Он говорит ему: тебе еще рано умирать, и он посылает его, дает ему несколько заданий, которые Илия должен был выполнить. Вот. И в конце он говорит очень интересную деталь. Он говорит: ты знаешь, что кроме тебя есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонились перед Ваалом. Именно это была ключевой точкой, с которой начиналось уныние Илии. Он говорил Богу о том, что причина его уныния или депрессии в том, что остался я один, и моей души ищут. Все пророки были в действительности избиты. То есть, когда мы видим на то, каким образом Бог исправляет эту ситуацию, Бог исправляет мышление Илии. Это ключевая точка в победе над депрессией. Есть еще один текст, очень интересный и очень полезный и важный в этом отношении. Это книга «Плач Иеремии», 3 глава. В 3 главе описана ситуация, в которой пророк Иеремия находился в жесточайших обстоятельствах, когда Иерусалим был разрушен. И когда он, будучи очень близким к Иерусалиму, к народу Божьему, он воспринимает все это очень близко к сердцу. И в процессе этого он описывает эмоциональное состояние свое, и он говорит: «Я человек, испытавший горе». Он говорит о том, что Бог каменями преградил дороги мои, стал для меня как медведь в засаде, натянул лук свой, поставил меня как целью для стрел и так далее. В конце он пишет следующее: «И удалился мир от души моей. И я сказал, погибла сила моя, и надежда моя погибла на Господа». И вот решение этой ситуации открывается в 21 стихе. Он говорит: «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». То есть вот это эмоциональное давление, которое пришло из понимания печальнейшей ситуации, исправляется тем, что он обращается к милости Божией. 22 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». Он начинает вспоминать о том, что Бог еще проявляет милость к нему. И он фокусирует свой взор на Божьей милости. И он утверждается в этой милости больше и больше. И таким образом он восстанавливается и побеждает. Доверие Божьему Слову, упование на Господа – это самый правильный путь в победе над депрессией.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим». Слово наставления на радио «Пилигрим».

Величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Они спокойно плывут

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Однажды радостный слуга Божий, который свидетельствовал об истине, решил посетить одну семью. Когда он подходил к дому, его заметила одна из дочерей и быстро скрылась через боковую дверь. Она любила мир и ничего не хотела слышать о Боге, о суде, о вечности. Поэтому ей неприятно было встречаться с этим другом родителей. Когда гость ушел, она опять вошла в дом и спросила мать, не спрашивал ли он о ней. «О да», — ответила мать, — «он также оставил нечто для тебя». И мать подала ей Библию. Дочь прочитала. Притчи 28.1. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Это слово проникло в самое сердце ее. Значит, она нечестива. Она испугалась, но, не сказав никому ни слова, пошла отыскивать свидетеля Божия и рассказала ему, как это место ее тронуло. Тот указал ей на Иисуса. И в пролитой за нее крови она нашла прощение своих грехов и мир с Богом. Теперь она не бежала больше от Божьего света. Напротив, она была счастлива, будучи в общении с Богом и Его народом.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 10. На небо свои устремляю я взоры. Душа моя к Богу живому стремится. Враги же хотят, чтобы она, словно птица, взлетела.

праведным в сердце стрелять в темноте и кровью святых омывать свои руки. Когда же разрушены все основания, что сделать сумеет помазанник Божий? Ведь судьбы людские в одном только схожи. Господь посылает нам всем испытания. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры

всех выше и краше, ибо во всем знает время.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
2: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю «Радио Пилигрим».

Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.

0: И сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: читаем вместе.
1: Радио Пилигрим представляет книгу Джона Бивера «Афабель».
2: Лежа в своей постели в ту ночь, я вспомнил, как несколько лет назад я проповедовал в тюрьме строгого режима в Южной Африке. Я помню, как зашел в это ужасное место, помню это зловоние, эти отвратительные условия, эти клетки с койками, где было по 20-30 человек, и они находились друг от друга на расстоянии в несколько сантиметров. Я увидел там много жуткого, но больше всего меня привели в ужас презервативы, которые висели на стенах. Это был настоящий ад на земле. До этого я проповедовал в нескольких тюрьмах Америки, но за всю свою жизнь я не видел более ужасающих условий существования. Честно говоря, по сравнению с этой тюрьмой, наши тюрьмы в Америке скорее напоминают загородный клуб. Если серьезно, я не мог себе представить, как в таком отвратительном месте можно прожить хотя бы неделю, не говоря уже обо всей жизни. В лицах заключенных читалось полное отчаяние, и единственная надежда для них покинуть это место – это смерть. С другой стороны, их пугает неизвестная реальность смерти. Они находились в состоянии полной безысходности. Но истина в том, что каким бы жутким ни было это место, эта тюрьма просто прекрасна по сравнению с адом. У них, по крайней мере, есть собеседники и солнечный свет, который пробивается через зарешоченные окна. В аду нет ни товарищей, ни света, только огонь, который никогда не затухает. Это место абсолютного одиночества, отчаяния и мук. В огненном озере нет и никогда не будет облегчения, потому что души в нем будут подвергаться непрекращающимся мукам. Люди, находящиеся в аду, не смогут думать: «Когда-нибудь я выберусь отсюда». Они получили вечное наказание, и этот приговор больше не будет пересматриваться. Помните, Бог создал огненное озеро не для людей. Он создал его для сатаны и его падших ангелов. Ни один человек не обязан попасть туда. Я хочу, чтобы вы еще раз это услышали. Ни один человек не обязан попасть туда, потому что Иисус умер за всех. В 3 главе 2 послания Петра, стих 9, говорится, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому выбор за нами. Возможно, вы спросите, как же мне тогда спастись? Как же мне начать ходить по дороге веры? На самом деле все очень просто. Если вы верите, что Иисус умер на кресте за ваши грехи, то вам нужно всего лишь покаяться в своих грехах, посвятить себя и всю свою жизнь во всей ее полноте Ему. Вы должны принять в свое сердце решение, что вы будете жить не для себя, а для Него, и что до конца своей жизни вы будете жить для Него и только для Него одного. Если вы приняли такое решение, в Библии говорится, что вам нужно устами своими исповедовать, что Иисус Христос – ваш Господь, и вы спасетесь. Когда я думаю об этом, меня переполняет радость. Если вы этого еще не сделали, давайте прямо сейчас вместе помолимся, и я продолжу свои комментарии к аудиоповести «Афабель». Молитесь со мной вслух, и пусть каждое слово будет произнесено искренне. Если вам немножко придется изменить слова, это не страшно. Главное, чтобы вы молились от всего сердца. Давайте помолимся. Небесный Бог, я признаю, что я грешник. Я согрешил против Тебя, и мне нужен Спаситель. Спасибо, что послал Иисуса умереть за мои грехи. Я верю всем своим сердцем, что Он воскрес на 3-й день, победив смерть ради меня. Я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Я каюсь в том, что жил ради себя, и полностью отдаю свою жизнь Тебе, Небесный Отец. С этого момента и на будущее я буду служить Иисусу Христу, как своему Господу и Господину. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Поздравляю! Жаль, что вы сейчас не здесь, рядом со мной. Я бы вас сейчас очень крепко обнял, потому что вы только что вошли в Божью семью. Теперь вы – дитя царя. Когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, мы умираем, мы буквально умираем. В Библии говорится, что ветхий человек умирает, и мы становимся совершенно новым творением. Мы получаем духовное перерождение, становясь детьми живого Бога. И теперь мы в Его семье, в Его царстве. Если вы молились этой молитвой всем своим сердцем, вам нужно, не откладывая, сделать 4 вещи. Первое. Скажите кому-то из знакомых христиан, что вы отдали свою жизнь Христу, чтобы они могли поддержать вас и помогли расти в вере. Во-вторых, начните читать Библию, чтобы ваше сердце насыщалось Словом Божьим. Это как в случае с новорожденным. Вы же не выбросите новорожденного ребенка на улицу и не скажете ему «выживай». Нет, ребенку нужно молоко, чтобы он мог расти, а затем твердая пища. Итак, Слово Божье – это ваша духовная пища. Вот почему в Библии говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». В-третьих, найдите церковь, которая верит в Библию, и начните прилежно ее посещать. Не пропускайте ни одного служения. Знаете, что самое невероятное? Служения, которые оказали величайшее и глубочайшее влияние на мою жизнь, это служения, перед которыми я думал: «О, я сегодня не пойду, я устал, у меня завтра много работы». Не пропускайте ни одного служения. И я хочу, чтобы вы шли на каждое из этих служений, ожидая встречи с Богом. Это свидание с Богом. Это не просто церковное служение. Это божественная встреча между вами и Богом. И, наконец, четвертое. Вы должны публично принять водное крещение в своей церкви, которое станет актом послушания и свидетельство того, что ваша старая грешная природа смыта и разрушена. И вы начинаете новую жизнь в подчинении Иисусу Христу как Господу. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы связались с нашим служением по телефону или электронной почте и сообщили нам о том, что вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Мы хотим порадоваться вместе с вами и отпраздновать вашу новообретенную веру в Иисуса Христа, то, что вы дитя Божье и что вы приняты в свою семью. Наш адрес в интернет – messengerinternational.org, а также можете позвонить нам в офис по телефону 1-800-648-1477. Мы хотели бы узнать о том, как вы получили спасение, прослушав аудиоповесть «Афабель». А теперь продолжим наше обсуждение и обратим внимание на суд для христиан. Многие христиане верят, что, приняв Иисуса Христа как своего Спасителя, они не предстанут перед Ним, как перед судьей. Это ложное убеждение. Послушайте меня внимательно. То, как мы отреагируем на смерть Иисуса на кресте, определит, где мы проведем вечность. Однако то, как мы живем как верующие, определит, как именно мы проведем вечность. Суд у Белого престола – это судилище для неверующих. Однако в Писании говорится и о судилище для верующих, которое называется судилищем Христовым. Во втором послании Коринфянам, 5 глава, стихи с 8 по 10 говорится: «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Прежде чем я продолжу читать, я бы хотел кое-что пояснить. Здесь Павел обращается сугубо к христианам. Он говорит: «Лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Когда грешник покидает свое тело, он водворяется не у Господа, а в аду. Но давайте послушаем дальше, что он говорит о верующих. «И потому ревностно стараемся, водворясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Позвольте, я зачитаю стих 10 из современного перевода Библии. Это просто невероятно. Тут немного длиннее. Мне очень нравится. Павел пишет: «Ведь всем нам придется предстать перед престолом судьи Христа, где каждый получит по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное. С учетом того, какие у нас были цели и мотивы, чего мы достигли, чем были заняты и чему посвящали себя и свое внимание». Это просто невероятно. На суде для верующих мы все дадим отчет за то, как мы жили, как христиане. Здесь будут судиться не только наши дела, но и наши слова, наши мысли, наши мотивы и даже намерения. Этот суд можно разделить на две основные сферы. Первое – насколько прилежно мы участвовали в построении Царства Божьего. Второе – как мы строили жизни отдельных людей. И сюда, конечно, относится и наша собственная жизнь. Что касается построения жизни других людей, имеется в виду наше влияние на них. Что касается построения нашей собственной жизни, речь идет о том, как мы по Божьей благодати развивали в себе подобие Христу. Наша жизнь будет тщательно изучена, и мы либо получим награду, либо потерпим убытки. В первом послании Коринфянам, 3 глава, стихи с 13 по 15 говорится: «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет». Под словом «день» в Писании всегда подразумевается день суда. «Итак, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Вы слышали это? «Сам спасется, но как бы из огня». Кроме того, Иисус говорит в Откровении, 3 глава, стих 21: «Побеждающему, я надеюсь, что обращаюсь сейчас ко многим побеждающим, дам сесть со мною на престоле моем». Какая большая разница, просто огромная. Чьи-то дела полностью сгорят в огне, а кто-то вечно будет править рядом со Христом на его престоле. Я немного остановлюсь и дам вам возможность задуматься об этом. В Новом Завете говорится, что жизнь на земле – это пар. И если бы апостол Иаков, который записал эти слова, был жив сегодня, он, наверное, сказал бы так: «Эта жизнь просто ноль по сравнению с вечностью». Итак, то, что мы делаем в это нулевое время, определяет наше вечное будущее. Итак, для верующих вопрос не в том, где мы проведем вечность, ибо это было решено на кресте, а в том, как мы ее проведем. Если бы люди готовились к своему вечному будущему так, как они готовятся к выходу на пенсию здесь, на земле, они были бы очень обеспокоены. Если быть до конца честным, они были бы просто напуганы. Вы помните, как эгоист из аудиокниги «Аффабель» вместе с другими людьми, сидящими в задних рядах великого зала, сожалели о том, как они впустую растратили то короткое время, данное им для жизни в Энделе? Большая часть из 5 лет, проведенных в Энделе, была растрачена на собственные желания и привилегии, а не на то, чтобы полностью подчиниться воле Джейлина. Теперь до конца своей жизни они будут жить далеко от того, что они могли потенциально иметь. Каждый из них имел возможность работать и жить рядом с самим царем, и даже править рядом с царем до конца своей жизни. А теперь они до конца своей жизни будут жить в положении намного ниже своего потенциала. Возможно, они и весело провели тот короткий промежуток времени после выпуска из школы, однако их жизнь в Энделе определила, как они проведут остаток своего времени.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005, ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня вместе с Еленой Алексеевной и с вами, дорогие наши слушатели, поговорим на одну важную тему.
3: Да, Юрий Анатольевич у нас богослов и сегодня выбрал тему, где есть цифра 10, 10 фактов. И вот я, знаете, мне кажется, даже ни одного не назову. 10 фактов о первородном грехе.
2: Ну, вот я вам
3: какие
2: скажу,
3: вы знаете, друзья?
2: Да, вы можете нам писать, конечно, свои знания, выкладывать их в эфире, но что мы должны с вами понимать? Тема о первородном грехе реально значимая. Дело в том, что далеко не все даже христианские или околохристианские конфессии признают существование первородного греха. А между тем, это фундаментальная истина, и очень важно ее понимать. Почему? Потому что с нее начинается все. Она ключевая в вопросах возникновения человечества, грехопадения человечества, бытия нашего человеческого сегодня, почему оно такое, а не другое, нашего человеческого выбора, нашего спасения, возможностей для этого спасения, ну и, естественно, то, что мы можем делать для всего этого. Вот идея первородного греха, она настолько важная и ключевая, что игнорировать ее просто невозможно. Угу. Ну, возьмем бытовую сторону, или, скажем, нашу обычную житейскую сторону. По большей части все мы неплохие родители, если говорить о родителях. Занимаемся воспитанием наших детей. Но скажите, пожалуйста, почему мы занимаемся этим так усиленно, и почему так это сложно дается? Почему, если мы перестаем вдруг воспитывать наших детей, в них просыпается что-то не очень доброе? Они злятся, они капризничают, они обманывают, они делают еще что-то, и мы их наказываем, мы их вразумляем.
3: Кстати, сейчас такая вот нередкая тенденция, когда родители выбирают позицию не наказывать своих детей, вообще не запрещать им ничего, только идут жалобы со стороны других мам, чьих детей вот эти дети постоянно обижают, потому что все
2: недозволенность. Невоспитанных людей называют дикарями. Вот. Но даже бывают и дикари гораздо более воспитаны. Почему? Потому что и у дикарей в племени есть некий процесс воспитания. Так, чтобы они, вот это общество, да, в котором растут эти дети, как-то не раздражали. А то вдруг какой-нибудь дикарь, папа из соседнего фигвама возьмет и накажет. Это естественно для людей. Но суть вот в чем. Откуда это берется? Угу. Почему эти замечательные существа, которые появляются на свет такими невинными, вырастая, вдруг начинают поступать так, как они поступают? И ладно бы, если бы мы сказали, они в такой среде живут. Родители такие, общество такое. Нет, некоторые живут очень даже хорошо, в хорошем обществе. Но тем не менее, проявляется то, что мы сегодня называем греховной природой. То есть первородный грех, он является причиной вот этой самой греховной природы. Мы смотрим на наших детей, да и вообще на себя, как на существ, в общем-то, невинных. А оказывается, что мы существа греховные. И греховная природа как раз-таки в нас, она и двигает нас на какие-то поступки, действия, даже порой, вот что интересно, без всякого умысла. Эти действия создают проблемы, эти действия приносят кому-то боль, в том числе и нам самим. И, безусловно, нас нужно учить, нам приходится всю нашу жизнь фактически сдерживать ту самую греховную природу, которая в нас есть. Она готова вырваться наружу при любом удобном моменте. То ли нас что-то огорчило, то ли нас что-то расстроило, то ли у нас не все хорошо в жизни складывается, и вдруг вот эта греховная природа берет над нами верх, и кто-то говорит, зверя выпустил. Но зверь — это зверь, а вопрос ведь не в самом звере, вопрос в том, что человек вдруг начинает жить, и ему так легче живется, порой бывает действительно так, исключительно со своими греховными наклонностями. И говорит, а я не хочу себя ни в чем сдерживать. Я хочу делать все, что мне хочется. И делать это так, чтоб меня и остановить нельзя было. Ну, чем это все заканчивается?
3: Ну, вот то, что мы рождаемся с греховностью, это даже мы можем замечать и по маленьким детям, которые еще толком разговаривать не научились, но уже врут, перекладывают вину на собачку, которая съела то, что нельзя было, и так далее. А почему же тогда Христос говорит, что таковых есть Царствие Небесное? Вот люди, мы все уже рождаемся с вот этим первородным грехом, он передается каждому, да, но младенцы, маленькие дети, если вдруг они по какой-то причине уходят из жизни, то Писание говорит, таковых есть Царство Небесное.
2: Ну, здесь понятно, это параллельная тема, но она действительно взаимосвязана. Сама наша греховность, вот эта первородная греховность, наша греховная природа не дает нам права на Царствие Небесное. И Царствие Небесное ни один человек заслужить и заработать не может. В Царстве Небесном будут только праведные.
3: Да.
2: Но праведность, она не зарабатывается, праведность, она вменяется. То есть, если Бог сказал, что таковых и есть Царствие Небесное, значит, есть. Вот они, да, таковые, с греховной природой. Но Бог сказал. И когда Бог говорит, что-то совершается, что-то происходит. Ведь мы с вами тоже рассчитываем на Царствие Небесное не по своим заслугам. И не от того, что мы понимаем и осознаем свою греховность. И даже не от того, что мы делаем правильные выводы. И, например, сожалеем о своих поступках. А от того, что Бог принимает нас. Бог прощает нас. И Бог дает нам благодать Сына Своего, Сына Божьего, в Духе Святом, когда совершается рождение свыше, когда вот новая природа, природа по Христу, а не по Адаму, как мы говорим, она поселяется в сердцах наших. Если Бог говорит такое о детях малых, мы полагаем, что та же самая природа Христова, она в них вкладывается, вне зависимости от их выбора, потому что выбирать еще не способны. Вот когда способны выбирать, вот тогда зависит уже от них. Но греховная наша природа не дает нам права. А право на Царствие Небесное дает нам Бог. Вот это одна из особенностей первородного греха, что он раз и навсегда лишает человека права быть перед Богом, жить с Богом, жить в Царстве Небесном, рассчитывать на жизнь вечную. Все вот это самое печальное последствие первородного греха. обратите внимание, не тех поступков, которые мы с вами делаем. Угу. Не тех. Любой человек, будь он с точки зрения всех вокруг самый святой, самый замечательный, смертен. Угу. Плюс-минус. Все мы живем одинаковое время. А если с точки зрения вечности, то наше время совсем уж коротко. У всех. И почему люди, которые делают грехи, злые поступки, злые дела, живут ничуть не меньше в этом мире?
3: Почему?
2: Живут порой даже не хуже, а лучше. Почему? Ну, потому что греховная природа во всех нас. И эта греховная природа одинаково поразила и праведников, и грешников. Это одна проблема для всех. Никуда мы от нее не денемся. И она не решается нами. Вот в чем дело. Как бы мы ни старались, нами она не решается. Нам для решения этой проблемы нужен Бог. Поэтому, обратите внимание, первородный грех приходит как последствие непослушания Адама и Евы, наших прародителей. И в непослушании этом, при непослушании этом было дано определение от Бога. Смертью умрешь, если вкусишь, а древо познания добра и зла ты от него не вкушай, да? Если вкусишь, то смертью умрешь. Вот непослушание Евы, вкушение от греховного плода, привело, по сути дела, к вот этому самому грехопадению человеческому. Ну и Адам последовал за ней, он ведь тоже ее послушался, а не Бога. И это тоже было грехопадение. И вот этот божественный приговор запустил процессы, которые были названы вот таким словом: «Прах ты из праха взят, в прах ты возвратишься». Все, человек подвержен тлению. Та самая сила жизни, которая была в нем, которая происходила от Бога и поддерживалась плодами древа жизни Эдемского сада, она перестала существовать. Все, человек стал пленником или заложником, можно так сказать, системы распада в этом физическом мире.
3: То есть если бы Адам и Ева не вкусили от дерева, то они бы и жили бы вот в тех телах, жили бы
2: в тех телах достаточно долго, вечно, но я думаю...
3: Ну или какой-то переход потом бы...
2: Возможно, да, то есть более...
3: Преобразил.
2: Да, или оно происходило бы постепенно, это усовершение, но сила жизни во всей Вселенной, она исходит от Бога. И материя жива только потому, что Бог так говорит. Но при согрешении, при отступлении человека от Бога нарушилась не только его заповедь, пришло не только наказание, пришли последствия этого поступка. Ведь мы что видим? Грех первородный не только чрезвычайно грешен, лишая нас общения с Богом, он еще и... как бы апостол Павел говорит, крайне грешен, да, он и передается же еще по природе. Вот в чем суть. Ведь мы, люди, от Адама и Евы по природе наших праотцов. Они передали нам свою природу, а она уже испорчена грехом.
3: А вам не кажется это несправедливым? Вот некоторые люди говорят о том, что это якобы несправедливо, что согрешил Адам и Ева, а вот...
2: Но почему это должно быть несправедливо?
3: Ну, как будто бы это дерево познания добра и зла должно быть выбором для каждого человека, а не только для Адама и Евы.
2: Ну, вот вы, например, у вас есть дерево.
3: Да.
2: Оно приносит плохие плоды. Я не знаю, чего там, груша, яблоко там. Вы берете эти плоды, сажаете их в землю, вы начинаете о них заботиться. ну, семена от этого дерева, да. А растет такое же плохое. Вот растет то же самое. И у вас вопрос, что так несправедливо-то? Почему вот я взял вот от этого плохого дерева, его семена, там, допустим, посадил, но я о них заботился, я их поливал, я их вот все с ними делал, а выросло то же самое, как-то несправедливо. Вы знаете, не возникает у нас таких вопросов.
3: Не возникает.
2: Может быть, нужно было что-то привить к этому дереву доброе. Вот не худое, а несущее добрый плод. Ну, как обычно и делается. Садовники это делают. И потом уже от него берутся плоды добрые, от них плод добрый. И от них уже следующий, по рождению следующие деревья, будет уже хороший сад. Так и происходит вот такой, ну, происходит культивация, так называемая. Вот она, культура, слово, когда...
3: Муж неверующий освящается женой верующей. Дети... освящаются верующими родителями.
2: Дети ваши святы, потому что есть какая-то прививка, да? Вот, собственно, и слово прививка, она же отсюда берет, когда что-то прививается, прикладывается. Так и божественная природа, она прививается к нашей, человеческой, чтобы в ней, в этой божественной природе, в нас, человеках, выросло что-то доброе. А иного не вырастет. Вот здесь это очень важно понимать. А, так, при чем тут несправедливость? Это если бы вот сотворен был Адам, сотворена Ева, а может быть еще несколько таких вот человеческих пар, да, под другими именами, и согрешили эти, а плохо стало и у других. Вот это было бы уже несправедливо. Но когда они согрешили, их природа стала греховной, и, естественно, дети, которые стали у них рождаться, ну, они стали рождаться уже с этой природой. Мы же не передаем, обратите внимание, мы не способны передать божественную природу. Она не передается никогда. Божественная природа передается только от Бога. А она, эта божественная природа, и дает нам наше существование в масштабах вечности. А мы ее передать не можем. Мы можем передать только свою. А наша, вот она такая, она греховная. Она смертная. И первородный грех – это некое состояние. Вот никуда уже от него не денешься. Оно есть. Вы его передаете, как передаете свое наследство детям. Вот что у вас было, то вы им и оставили. Но если от наследства можно, так сказать, отказаться, то это то наследие, от которого отказаться ты не можешь. Вот оно с тобою, в теле твоем. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 3 глава 9 стих, «Все под грехом». А в 23 стихе пишет, «Все согрешили и лишены славы Божией». Все согрешили. Да мы же не грешили. Мы же не кусали от этого яблока.
3: Да.
2: Вы согрешили. Когда Адам и Ева это согрешили, вы сделали это в них, когда были в них. Но я же этого не понимал. А в этом-то и суть. А первородного греха, он совершается в непонимании. Точнее, он обладает нами в нашем незнании о нем. Вот это и проблема его. Если бы мы понимали, ну, тогда это было бы другое дело. Мы бы тогда принимали или не принимали. А мы не понимали, мы ничего здесь делать не можем. Мы в плену. Это да. Это печально.
3: Это как вот люди в рабстве, да, находившиеся когда-то, и рождались у них дети, они сразу рождались
2: рабами. Они рождались рабами, а не свободными.
3: Шанса никто не давал им.
2: Нет. И, в общем-то, вы рождаетесь в той среде и принимаете последствия той среды, в которой вы родились. Если возьмете, допустим, индийское общество, индуистское, то там есть касты вообще.
3: И... родился в низшей касте, все.
2: Да, да.
3: Варианта нет.
2: Ну, а вообще, в принципе, про индуизм хорошо поет Высоцкий. А если туп, как дерево, да, родишься баобабом. И да. будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Ну, вот что вот тут делать? Нет, ну, там есть какой-то вариант где-то куда-то там переродиться. Но если родился в той среде, вот, ну, все, что ты, принимай как есть. И вот в Боге-то как раз, во Христе, мы освобождаемся.
3: Получается, его справедливость Божья, она вот как раз во Христе. То есть мы неизбежно рождаемся во грехе, да. но Христос предлагает нам от этого как раз освободиться.
2: Но, смотрите, освободиться от рабства тлению.
3: От рабства греха.
2: Но совершенно мы не освобождаемся. Мы продолжаем жить в этом нашем теле. Угу. И тело наше, к сожалению, порабощено греху. Угу. С одной стороны, мы освобождаемся от последствий греха. Угу. Вот. И не вменяется нам грех. С другой стороны, мы живем в немощной плоти нашей. Угу. Она ведь потому и немощна, что первородный грех в ней остается. И последствия первородного греха убираются последними. Он первый грех, он первородный, он же и последний, который будет убран из тел наших. Все, наши тела будут изменены, они будут искуплены от рабства тлению, ну, абсолютно полностью, и все, и не будет подвержено греху ничего. Но это в будущем. То есть процесс от с одной стороны, от вины греха, от последствий греха, от наказания вечности, разделения с Богом, освобождение это происходит. Но остаются еще последствия, пока мы живем вот в этом мире, в нашей жизни. Ну и мы уже сказали, что грех первородный – это наследственность. Он передается через рождение. То есть это не титул, это не деньги, это не национальность и не язык даже. А Иов пишет, кто родится чистым от нечистого. Но невозможно это. Давид исповедует такие слова. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
3: Только Христос один смог.
2: Ну, посмотрите, потому что Христос-то как раз освобожден от этой греховной природы, которая, но, видимо, почему-то передается по мужской линии. И родил, да, Адам родил Каина, потом родил Авеля. Ну и, в общем-то, родил по роду своему. Вот вам, пожалуйста, а Христос нет. Потому что рожден от Бога. А мать его, Мария, да, Дева Мария, вот она, да, она человек.
3: Да, из колена.
2: Но
3: Иудина.
2: Здесь ведь участие в рождении Христом принимает Бог. И поэтому, да, во Христе нет греховной человеческой природы, но есть человеческая природа как таковая. И Христос с собою совершает искупление человеческой природы. Вот как раз искупление от первородного греха во Христе мы получаем его послушанием. Был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Обратите внимание, он не просто взял на себя грехи всего мира, которые только были, Бог возложил его на них, да? Но он и человеческую природу совершает искупление человеческой природы своим послушанием Отцу Небесному, во всем будучи послушен Богу. И таким образом наша человеческая природа, по факту, является искупленной. Все мы больше по Христу, вот по роду Христовому, не зависим от первородного греха. Во Христе его нет. И поэтому есть как бы существует по большому счету, только две категории, да, людей, вот если так можно выразиться. Это те, которые Адамовы, и те, которые Христовы. То есть те, которые Адамовы, они под последствием своего греховного рождения, да, вот такого А те, которые Христовы, им-то как раз вменяется, им, к ним прививается природа, в которой нет первородного греха. Во Христе нет этого греха. И им в нас эта новая природа, новая жизнь, она-то и творит дела Божии. Она и живет по Богу, живет по Христу. Ну, если только мы, конечно, остаемся Богу верны.
3: Время.
2: Время для новостей, для новостей, да, друзья. После этого мы продолжим наши увлекательные рассуждения на эту тему. Вы пишите нам, пожалуйста.
3: Какие еще факты о первородном грехе вы знаете?
2: Да.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы продолжаем.
3: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сегодня в студии Юрий, Елена Кривонос. Говорим о первородном грехе, друзья. Ну вот уже два факта мы назвали.
2: Да. Это... Ну, первое – всеобщность. Грех поразил все человечество. Mm-hmm. Второе – это наследственность.
3: Передается по наследству.
2: Передается по наследству. Всеобщность и наследственность. Mm-hmm. Да, ну вот, как я не знаю, у каждого человека, наверное, есть пупок, да, который говорит о его связи с его матерью.
3: Кроме, может быть, Адама.
2: А вот в этом, ну, кстати, и Ева тоже.
3: И Ева тоже.
2: Ева тоже, да. А вот, да, все остальные как раз от нее, и это говорит о связи. Это говорит о том, что передается от нее и от него все вот последующим детям. Дальше. Третье. Природа человеческая повреждена. Грех извратил человеческое естество. Он не просто внешнее нарушение. Это внутренняя порча. Вот понимаете?
3: Человек, это как проявляется?
2: Человек не просто яблоко сорвал, или, скажем, плод этот, познание добра и зла сорвал. Он его в себя погрузил. И таким образом произошло что-то внутри, произошли какие-то внутренние изменения, ведь мы помним, да, они вдруг получили знания, они что-то познали. И потому и наказание, возмездие Божие, да, за этот грех, оно коснулось природы человеческой. Почему? Потому что вот это непослушание, оно внутри произошло. И духовно-телесная человека, природа вся изменилась. И духовно человек умер, прежде всего. А телесно потерял связь с Богом. И таким образом тела наши, вот они подвержены тлению. До какого-то момента они растут, развиваются, а потом начинают болеть у кого-то раньше. И человек, в общем-то, дальше уже и не способен поддерживать жизнь в своем теле. Что-то мы можем, что-то мы стараемся как-то, но ненадолго. Люди по природе стали чадами гнева, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Вы были по природе чадами гнева. То есть все, что вы делали, это вызывало только раздражение. Если говорить там, у Бога там, или еще что-то, любые дела наши. Понимаете, если так посмотреть на них. А Иисус говорит такие слова: рожденный от плоти есть плоть. Плоть. Вот плоть всегда имеет такую негативную коннотацию, когда о ней говорится в Священном Писании. Она греховна. То есть все человеческое естество подвержено греху. Нет во мне ничего доброго, говорит апостол Павел. Вот, ну, вообще ничего во мне доброго нет. Я думал, у меня глаза красивые. Ну, подожди, а куда глаза эти смотрят? Да? Я думал, у меня уши. А что эти уши слышат? А руки к чему ваши прекрасные тянутся? Да? То есть, вроде... Есть красота в человечестве. И один из русских классиков говорит, что в человеке должно быть все красиво. Но что делать с тем, что в человеке все греховно? Оно красиво, но печально греховно. Если бы оно еще и изнутри было красиво. И вот здесь, так как раз, когда русский классик говорит, что должно быть и душа, и тело, и мысли, в человеке все должно быть красиво. А как? этого добиться. Это какая-то недостижимая красота. А это говорит о том, что вот природа повреждена. Ну, ты с ней не делай. Вот. Следующий пункт – это вина. Человек рождается под осуждением сразу. Кажется, вот здесь несправедливо. Но а куда деваться? Вот если Адам передал свою природу, он и вину свою передал. Вы знаете, ведь мы по-человечески, если посмотреть, даже просто в человеческом обществе, мы передаем своим детям и то отношение к нам, которое есть у окружающих. Почему люди говорят, яблоко от яблони недалеко упало, да, чей-то сын, а вот этого. А, ну понятно, почему он себя так ведет, там, наследственность плохая, родители плохие, да, там, а плюс еще там, вот, кстати, было клеймо в старые, там, советские времена, сын врага народа, понимаете, вот эту вину люди порой с собой несли, и что-то нужно было с ней делать. И здесь тоже человек рождается под осуждением. Мы рождаемся в тюрьме. Мы в тюрьме рождаемся. Это печально, но дети, которые рождаются в местах заключения у женщины, они там же находятся, в доме малютки или в доме ребенка. Потом могут передать, правда, вот уже в детский дом, да, если мать не способна как-то за ним присматривать. То есть мы снова видим, как будто он ни в чем не виноват. Но, тем не менее, это происходит. И вот вина, она есть у нас, она внутри, мы ее ощущаем, мы ее чувствуем. А эта вина, как, знаете, последствие наших греховных действий, нашей отторженности от Бога. Когда Бог отступает от человека, а человек чувствует вину. Когда Бог дает ему понять, как он греховен, человек чувствует вину. И, в принципе, вина, наверное, не самое худшее наше состояние. Хуже, когда мы даже не понимаем, что с нами происходит. А под давлением вины человек может хотя бы покаяться. И во Христе есть покаяние и освобождение от вины. И это, кстати, одно из первых, от чего мы освобождаемся. От вот этой как раз вины. Так что, как бы ни звучало это печально, но тем не менее это есть.
3: Печаль ради Бога производит покаяние.
2: Да.
3: Вот об этом?
2: Да. Вина как боль. Она вот есть с нами и есть. Она болит. К сожалению. Но во Христе мы получаем вот утешение.
3: Во Христе мы от чувства вины освобождаемся.
2: Вот я бы назвал это освобождение утешением. Потому что что нам вот сделать тем, что сделано? Изменить мы ничего не можем.
3: Не можем, да.
2: Но получить утешение от Бога можем.
3: Вот я помню еще в начале своего христианского пути, когда я вдруг осознала и свою греховность, встретилась со Христом, переосмыслилась у меня все в голове, и вдруг я поняла, какие я плохие совершала поступки, будучи еще человеком, не знающим Христа, Его благодати. И мне было ужасно стыдно и перед самой собой, перед Богом, перед теми людьми, которых я тогда вот обижала. И я ничего не могла изменить. И я просто плакала и плакала. И мне было очень стыдно. И я вот в этой боли находилась, я не знала, как это исправить, потому что в прошлое ты не вернешься. Но удивительно, что Бог, Он вне времени, Он может и в прошлом порядок навести. И в какой-то момент Он пришел, говорит, вот просто Бог проговорил в мое сердце, что это перестань себя винить. Тот человек, который совершал такие плохие поступки, его уже нет, он да. умер. Потому во Христе мы умерли, но воскресли для новой жизни. И И вот это чувство вины за прошлые грехи, вот как будто Бог взял и забрал. И, конечно, это все равно дает некую прививку, чтобы снова подобное не совершать и не идти в грех. Но свобода от вины нам нужна.
2: Бывает, что когда загноится рана у человека и обрастет коркой, такой гноящийся, ну уж такие неприятные подробности, и нужно сорвать ее, эту корку, и это больно.
3: Да.
2: Боль становится, рана открыта, и она болит. Но тогда можно лечить.
3: Угу.
2: Вот тогда можно лечить. А следующее, пятый пункт, смертность. Первородный грех принес физическую и духовную смерть. Здесь очень важно понимать, не наши сегодняшние поступки и грехи причина нашей смерти, а первородный грех.
3: То есть человек может вести очень даже положительную жизнь.
2: Очень даже положительную жизнь, но он умирает, мы смертны. А смерть – это прямое следствие первородного греха. Написано к Римлянам, 6 глава, «Возмездие за грех – смерть». Вот так у святого Бога. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут», пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в 15 главе. Вот, пожалуйста, есть обетование, есть величайший дар от Господа, есть жизнь, есть смерть, да, от первородного греха, но есть жизнь во Христе благодаря Его послушанию, Его природе, которая нам вменяется, которая в наше сердце Духом Святым вкладывается. И мы имеем это обетование, и мы имеем эту природу. Мы другие во Христе Иисусе. Был тленным человек или стал тленным человек после грехопадения Адама и Евы, но после обращения ко Христу получил нетленную природу, и в эту нетленную природу мы переходим. Но она уже есть в нас, она часть наша, когда мы принимаем Христа. Но первородный грех, смертность эту в нас принес. И можно приукрасить жизнь человеческую, можно ее продлевать достаточно долго. Какой-то миллиардер сердце себе 6 раз пересаживал. Рокфеллер, по-моему. И тем не менее все равно умер. Понимаете?
3: А вот то, что Христос называет фарисеев окрашенными гробами, это как-то связано вот с этим, с первородным грехом?
2: А, кстати, не во всех религиях, и, насколько я понимаю, в иудаизме тоже нет понятия первородного греха. А там как-то это по-другому рассматривается. В исламе тоже нет понятия первородного греха. Есть просто констатация того, что человек слаб и грешен. Как в иудаизме, так и в исламе. Ну, вот такой он. Бог создал его немощным изначально. В христианстве апостол Павел пишет, люди были правы. Человек был создан правым. Человек был создан добрым. И он согрешил не по своей немощи, а согрешил по своему выбору, будучи соблазненным, будучи искушаемым. А сам по себе бы он этого не сделал. Поэтому мы говорим о том, что грех пришел в мир, да, в результате соблазна, да, в результате искушения, которое пришло извне. Но это был грех. И этот грех первородный передается по природе. А вот передачу первородного греха или вот этой греховной природы не все религии принимают, даже которые вот имеют какое-то взаимоотношение с христианством. Или, скажем так, авраамические религии принимают ее не все. Но она ключевая, вот здесь очень важно понимать. И эта истина ключевая. Потому что как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Должно быть освобождение от природы. И жертва Христа здесь становится тогда понятной, логичной, необходимой и единственной. той, которая могла быть осуществлена, чтобы нам освободиться от нашей греховной природы, греховной натуры. Жизнь Христова, его послушание Богу, его безгреховная натура, как бы она и дает нам освобождение от нашей природы Адамовой. Угу. По-другому не получится. Своими делами, поступками, ну не получится у нас. Ну никак не получится.
3: Мы такие же, получается, окрашенные гробы, которые вот, ну, сверху можем красиво вести жизнь, даже правильно поступать, ну, а внутри не изменившиеся.
2: В этом-то и суть. Если бы можно было бы человека исправить или усилить, или сделать другим благодаря закону, заповедям или ритуалу, ну, их было дано достаточно и давно, но ни к чему это не привело. И, собственно, пророки в Священном Писании, мы видим, постоянно об этом говорят. Ну, и хотя бы возьмите фразу: «Возоберу у вас сердце каменное, вложу сердце плотяное». То есть вот пророки, такие как Исаия, Иеремия, Иезекииль, они говорят о том, что природа человеческая испорчена. Что с этим сделать? Надо в корне ее менять, потому что не помогает закон Божий ей. Никак, только хуже становится. Превращаются в гробов окрашенных. Вот и все. Но, тем не менее, закон ограничивал грех. Все-таки вот он там где-то под маской гробов прятался, да, смердит оттуда, но наружу как бы не сильно вырывается. А полностью свобода происходит только во Христе. Ну, еще следующий пункт, шестой у нас. Это вражда с Богом. Грех разорвал общение с Творцом. Человек во вражде с Богом находится. Благодаря, или... ну, как благодаря, не благодаря, а из-за того, что человек согрешил, он сам от Бога отступил. Авраам спрятался. Адам и Ева, они спрятались от Бога. Они стали от Бога убегать. То есть мы сами по своей греховности бежим от Бога. И Бог ищет нас. Где ты, Адам? Я бы убоялся, я скрылся. То есть мы отступники. Вот в этом поведении от Бога отступники. И, в общем-то, человек, обольщаясь по жизни на какие-то греховные вещи, отступает от Бога. Он понимает, что невозможно делать что-то плохое и одинаково пред Богом находиться. Мы бежим, отступаем, разрываем общение с Богом и таким образом оказываемся во вражде с Богом. Любим греховное, а любящий мир становится врагом Богу. Так написано в Священном Писании. Мир греховен. Вот вам, пожалуйста. А что делать? Принять божественное примирение. Бог во Христе, опять же, примирил с собою мир. Поэтому Бог предлагает нам средства установления мира. Вопрос в том, принимаем ли мы это средство или не принимаем. Следующее, седьмое. Рабство греха. Человек не свободен от власти зла. Мы не можем с грехом договориться. С греховной нашей натурой не можем договориться. Не можем мы ей сказать, знаешь, что ты, ну, потерпи. Или, скажем так, ну, давай ты меня не будешь докучать.
3: А как же сила воли?
2: Сила воли,
3: да. Сказал, не буду там... лишнего есть, или брошу курить.
2: Ну, человек хозяин своего слова.
3: Человек
2: дал хозяин, слово, да, забрал слово. Он же его хозяин. Так, собственно, у нас и происходит. Да. Мы даже в простых вещах не находим себе сил как-то совладать с собою. Наша природа сильнее нас.
3: Я разговаривала как-то с одним человеком, который долгое время находился в наркотической зависимости, и звала его к Богу. Он говорит: мне Бог не нужен, я сам могу справиться, я сам могу освободиться. И в какой-то момент он даже перестал принимать, вот употреблять эти вещества. Но очень скоро, прошло мало времени, как он снова в это погрузился, но еще в разы сильнее, и так и, собственно, и погиб.
2: Да, никогда не делайте этого. Во-первых, это плохо закончится, во-вторых, это преступно с точки зрения даже государства. Но вот вам, пожалуйста, Человек не свободен от власти зла, к сожалению, к печали нашей.
3: Но даже в простых вещах, силы. Даже вот просто раздражительность, да, дома, на самых близких людей, вот в состоянии такого возмущения можно так ранить и обидеть тех, кто тебе дорог, а я не справился, а я не смог.
2: Апостол Павел пишет Галатам, что Писание всех заключило под грехом. Все под грехом. То есть Священное Писание, оно как будто, древнее Священное Писание, я имею в виду ветхозаветние книги закона, собственно, и пророков тоже, они констатируют то, что человек грешен. Они, скажем, эти книги закона помогают человеку как-то обуздывать грех. Или, во всяком случае, указывают на этот грех. Объясняют ему, что нужно делать. Но, тем не менее, не освобождают. К сожалению, не освобождают. Получается, как будто ветхозаветние писания, они как таблетка, которая может утешить боль на какое-то время, но не вылечить.
3: И никто не смог соблюсти закон во всем.
2: Не это смог, что же Писание абсолютно. Об этом говорит? Да, можно быть в чем-то одном, но во всем грешным. Но кто согрешил в чем-то одном, тот становится виновным во всем. Человек попадает в места не столь отдаленные за одно порой преступление, а не за то, что он сделал их все возможные. Достаточно одного, и здесь тоже.
3: Что же делать? Писание говорит нам, что Христос освобождает нас от рабства греха. То есть мы тогда, насколько я понимаю, свободные от рабства, мы можем делать выбор, согрешить или нет.
2: Мы можем... У нас две природы, понимаете? В нас Божья природа. Живите, как дети Божии. Живите, как чада света. Так поступайте, потому что... В вас свет теперь этот есть. И да, в той Христовой природы она-то свободна.
3: Но, тем не менее, апостол Павел говорит, то, что доброе есть во мне, я почему-то не делаю, а злое, чего я в себе не нахожу, оно даже уже нету во мне этого злого, но я почему-то поступаю так.
2: Да, в сердце вроде нет, в разуме нет, а оно все равно поступает.
3: Оно все равно как будто пролезает.
2: Порабощены тлением, к сожалению, это есть.
3: Вот с одной стороны, получается, мы не можем быть совершенными, да? С другой стороны, нам нужно какие-то усилия прилагать. Это какое-то сотрудничество вместе со Христом. То есть это не то, что Христос освободил, и теперь само по себе, как по маслу, мы живем и не грешим. То есть, с одной стороны, Христос освобождает от рабства, но с другой стороны, нужно какое-то наше усилие. Как написано, вы еще не до крови сражались.
2: Против греха.
3: Против греха.
2: На чьей вы стороне? Здесь есть возможность выбора. Ее не было. Теперь она есть во Христе, но есть и сила от Бога побеждать греховные наклонности.
3: То есть каждое утро, просыпаясь, включая радио «Пилигрим», мы делаем выбор не грешить в этом дне, сегодня жить по Слову Божьему.
2: Это не значит, что радио «Пилигрим» освобождает от греха. Господь освобождает от греха, но... Общение доброе, естественно, способствует нашей благочестивой жизни. А следующий пункт – это человек не способен к самооправданию, это уже 8. Своими силами мы не можем ничего исправить, свое состояние мы не исправим. Мы можем быть очень воспитанными людьми, мы можем быть очень образованными людьми, мы можем быть людьми науки, культуры, искусства, тех, про которых говорят, что они духовные. Но грешат все одинаково. Просто одни заметно, другие незаметно. И своими силами мы не можем оправдаться. А что мы представим Богу? Что мы ему представим? Господи, смотри, на что смотреть? Я вот так себя хорошо веду. Я, например, занимаюсь добродетельной деятельностью какой-нибудь. Помогаю кому-то, раздаю продукты, может быть, еще что-то. Человек, в принципе, оправдывает себя. Причем оправдывает себя человек каким образом? Он, когда делает что-то плохое, он оправдывает себя, потому что, ну, обстоятельства были такие, ну, там, что-то, меня вынудили или еще что-нибудь такое, там, не сдержался в конце концов, оправдывает себя, да, перед Богом. И оправдывает себя, что он хороший. Смотри, я вот это делаю хорошее, плохое делал, потому что вот, ну, меня что-то составило, хорошее я делаю, потому что, ну вот, чтобы тебе Бог mm-hmm. показать. И вот mm-hmm. человек пытается себя оправдать, и выглядит это на самом деле так жалко. Mm-hmm. Первородный грех не заглаживается ни покаянием или добрыми делами. Mm-hmm. «Очисти меня от беззакония моего», — восклицает Давид. «Очисти ты меня, очисти, Господи». Mm-hmm. Если ты не оправдаешь, я не оправдаюсь. Mm-hmm. Оправдаюсь я только благодатью Божию. Я только Христовой праведностью оправдаюсь. Вот и все, другого нет у меня, другой возможности нет. Я не способен от этого избавиться. И то, что это не я, а родители, это не оправдание. Угу. Вот, вот в чем печаль, не оправдание. Ну, ну и что теперь? Угу. Вот, но если ты такой... но тем не менее... Бог не ненавидит тебя, Бог любит тебя и по любви к тебе отдает Сына Своего Единородного, дабы ты не погиб. Ну так прими же как раз. Вот твоя неспособность оправдаться, самооправдаться перед Богом, она же должна подвести тебя к тому, что Бог, может быть, у Бога есть для тебя оправдание. Вот к этому выводу подведет. Да, есть, во Христе есть, прими его. Следующий пункт, 9. Потеря славы Божией. Человек утратил первоначальное достоинство. Все лишены славы Божией. То есть, что такое достоинство?
3: Да.
2: Ну, человеческое достоинство. А это прежде всего его право, где человек находился. Mm-hmm. Человек находился в прямом общении с Богом. Человек служил Богу. Человек выполнял его поручения. Человек... жил в саду Эдемском, понимаете, насажденном Богу. Достоинство человека — это быть образом и подобием Божьим, а оно утеряно. Mm-hmm. И оно возвращается, опять же, человеку во Христе возвращается. И мы это достоинство, кстати, принимаем уже mm-hmm. сегодня, как дети Христовы, как дети Божьи, как братья и сестры. Mm-hmm. Оно нам возвращается. Поэтому вместе со Христом сегодня... Угу. Вот. Ну и еще это плотское рождение – это канал передачи греха. То есть пока человек рождается на этой земле вот тем способом, который, в общем-то, единственный и есть, грех передается. Даже любая, получается, что любая человеческая клетка, угу. она… к сожалению, испорчена грехом.
3: И даже поэтому... рождаясь от уже верующих родителей, спасенных во Христе, обновленных, рожденных да. свыше, дети все равно греховные.
2: А потому что мы не передаем божественную природу, не я через уже говорил.
3: Вот через Адама грех вошел, да. а спасение только через Христа.
2: По плоти своей, да. по человеческой природе мы передаем то, что можем.
3: Да.
2: В воспитании мы можем... что-то улучшить. А только Бог

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялась

богослужение «Транзитус», молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Что вы нам подготовили? Стишок, басню или, может, монолог?
1: Песня!

по будням с 8 до 9. Слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Вера самоубийцы. Все обсуждали новость. Один очень религиозный человек покончил жизнь самоубийством. В монастыре поступок самоубийцы не нашел одобрения. Однако некоторые стали восхищаться его верой. «Верой?» — переспросил мастер. «Но ведь он был мужественным в своем решении, не правда ли?» «Это фанатизм, а не вера. Вера требует еще большего присутствия духа. Пересмотреть свои убеждения и отказаться от них, если они не соответствуют фактам».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 7 октября. Добрые слова. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Послание к Ефесянам 5:19. В некоторых переводах этого стиха написано «назидая друг друга». Мне нравится толковать это место Писания в двух вариантах, говоря о важности назидать и себя, и других. Очень легко попасть в ловушку негативного мышления и концентрировать внимание на проблемах,

0: разочарованиях, неудачах. Все это мешает нам исполняться Духом и не отражает сущность Святого Духа, ведь в нем нет ничего негативного. Даже в тех случаях, когда Он указывает нам на проблему, Его цель — предложить выход. А когда мы находимся в сложной ситуации, Он дает утешение и силу. Чем больше мы думаем и говорим о своих проблемах, тем слабее мы становимся. Когда же мы говорим и думаем об Иисусе и Его обещаниях, мы укрепляемся. Жизнь нелегка, и все мы время от времени сталкиваемся с трудностями. Бог наполнил нас Святым Духом, чтобы помочь нам справляться с проблемами. Если вы сейчас проходите через испытания, настройтесь услышать Божий голос. Сосредоточьтесь на всем хорошем, что Бог говорит вам через Слово и при помощи Святого Духа, голос которого звучит в вашем сердце. Слова — это топливо, поддерживающее нас. Поэтому очень важно говорить добрые слова, несущие жизнь. Божье слово на сегодня. Подбирайте правильные слова, потому что они могут нести как жизнь, так и смерть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 7 октября, и тема сегодня — наш молитвенный партнер. Нашим молитвенным партнером является сам Дух Святой. Вчера мы начали говорить об этом, и сегодня продолжим. И место Писания, послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих, где Библия говорит: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Мы узнали, что слово «подкреплять» означает, что Дух Святой приближается к нам, сотрудничает с нами, чтобы забрать из нашей жизни немощи, проблемы, препятствия, чтобы их не было в нашей жизни. И далее в Библии сказано, что Дух ходатайствует за нас. Ходатайствует. Это устаревшее слово, которое означает «попасть с кем-то в яму». Описывается следующая ситуация. Вы попадаете в яму, вам нужна помощь, вы молитесь, но у вас не хватает слов, и вы понимаете, что вы в беде, вы в яме, и вместо того, чтобы оставить вас в яме, Дух Святой отправляется туда вместе с вами и ходатайствует за вас через вас. Фактически, слово «ходатайствовать» можно перевести как «умолять». Это слово «спасение». И вот смысл: «Я вытащу тебя из этой неразберихи». Допустим, мы попали в ситуацию, когда не знаем, как молиться. Но если мы воззовем к Святому Духу, то Он придет в нашу ситуацию, вмешается в любые жизненные обстоятельства. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Золотая коллекция на Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намчи Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намчи Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие

Такие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Дорогой, ты ждешь кого? Кого это занесло в 11:30?
1: Клевая хата у тебя, красотка. Мне здесь понравится.
0: Вы кто? Извините.
1: Кстати, где пульт от ящика?
0: Простите, по-моему, вы ошиблись адресом.
1: О, у вас даже кабельный есть. Порно по какому каналу?
0: Убирайтесь из нашей квартиры немедленно.
1: А вот. О.
0: Дорогой, иди сюда быстрее.
2: Сначала соединить еще лампочки, а то мне 100 ватт нужна, а на кладовке только... Опа. А это кто такой?
0: Понятия не имею. Зашел с улицы и уселся в кресло.
3: Прошу прощения, вы кто, уважаемый?
1: О, спасибо, братан! Обожаю ММДэнс, особенно красненький. Чего ты там пробурчал?
3: Я спрашиваю, кто вы?
1: Да злой, а злой меня зовут. Что-то красненьких очень мало тут у тебя.
3: Что вы делаете в нашей квартире?
1: Телек смотрю и ем ваш ММДэнс.
3: Куда это вы пошли, позвольте?
1: На кухню, куда же еще? ММДэнс и там у вас хранится. Правда, красотка?
0: Да.
3: Нет!
1: Нашел ты, смотри. Чё ты там пробурчал?
3: Да что это вы себе позволяете?
0: Да, что вы себе позволяете?
1: Извини, красавица, ты мне ящик заслоняешь. Присаживайся, чё стоишь?
0: Спасибо.
3: Не говори ему спасибо!
0: Ой, прости, он меня запутал, заставь его уйти.
1: Слушай, пить хочешь?
3: Слушай, ты, если через 10 секунд отсюда не уберешься, я звоню в милицию, понятно?
1: Я бы не советовал этого делать.
3: Обойдусь без советов.
1: Слушай, пить хочется. У тебя нет там колы в холодильнике или пепси?
0: Сейчас.
3: Куда ты пошла?
0: Он колы попросил? Ой, прости, он меня опять совсем запутал.
3: Бред какой-то. Все, звоню в милицию.
1: Я же сказал, вам будет стыдно. Они меня не увидят.
0: Не поняла.
3: Добрый вечер. Наряд вызовите,
1: ибо
3: пожалуйста, к нам в квартиру.
1: Наша брань не против плоти и крови.
3: А, хорошо, жду.
1: Но против духов злобы поднебесных.
0: Это ж... из Библии, кажется.
3: Чего они там так долго?
0: Так вы что, на самом деле зло?
1: А ты, красавица, поумнее, чем некоторые.
3: Да-да, это я. Записывайте адрес.
0: Дорогой, погоди, не вызывай милицию. Они его не увидят.
3: Подождите минутку. Что ты сказала?
0: Они не увидят его. Это зло.
3: Сейчас. Погодите с адресом. Я сам попробую разобраться.
1: Похоже, в этом доме не я один красненький предпочитаю. Есть еще пачки.
3: Почему ты именно к нам приперся?
1: Смотрите, смотрите, сейчас он ему голову оторвет.
3: Дорогая, где наша Библия?
0: Не знаю, я ее давно не видела.
1: Ну вот, а вы еще спрашиваете, что это я именно к вам приперся?
3: Слушай, ты, по крайней мере, у нас Библия в доме есть. Почему ты не пришел кому-то, у кого и того нет?
1: Зачем? Моя работа — сделать неэффективными христиан. А чё нам на других-то время тратить?
0: Дорогой, я пойду, найду Библию и начну вслух читать. Вы подавились?
1: У тебя есть кола или пепси в холодильнике?
0: Сейчас.
3: Отойди от него.
0: Ой, прости.
3: Иди, дорогая, неси сюда Библию.
1: Ну ладно, пойду я, пора мне. Скучные вы какие-то оба типа, да и красненький к тому же у вас кончились.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресом.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда.

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 4. О естественных примерах, рассмотрение которых показывает, что тела могут оставаться живыми и среди мучений. Поэтому, если саламандра живет в огне, как пишут любознательные исследователи природы животных, если некоторые всем известные горы Сицилии столь продолжительное время, с глубокой древности и до наших дней, непрерывно извергают пламя и остаются целыми, тем самым непререкаемо свидетельствуя, что не все то гибнет, что горит. Наконец, если и душа наша показывает, что не все умирает, что может страдать, то каких еще требуют от нас примеров, которые бы показывали, что нет ничего невероятного, если тела людей, осужденных на вечное мучение, будут сохранять душу и в огне, будут гореть не сгорая и страдать не погибая. Субстанция плоти получит тогда это свойство от того, кто наделил все видимые нами вещи самыми удивительными и разнообразными свойствами, которые лишь потому не возбуждают в нас удивления, что их много. Ибо кто, как не Бог, творец всего, сообщил мясу мертвого павлина, свойства не портятся. Хотя рассказ мой и покажется, пожалуй, невероятным, но с нами действительно был такой случай. В Карфагене нам предложили сваренного павлина. Мы приказали из его груди вырезать кусок мякоти, достаточной на наш взгляд величины, и спрятать. Этот кусок через некоторое время более чем достаточный для того, чтобы всякое другое мясо испортилось, когда его нам

предложили, не имел никакого неприятного запаха. Спрятав его снова, мы нашли его таким же по истечении более чем 30 дней и таким же по истечении года, с той только разницей, что мясо сделалось несколько суше и жестче. А кто дал соломе силу, то такую охлаждающую, что она сберегает покрытый ею снег, то такую согревающую, что она помогает дозревать недозрелым яблокам? Кто объяснит удивительные свойства самого огня, который все обожженное делает черным, будучи сам светлым, будучи самого яркого цвета сам, обесцвечивает почти все, что охватывает и поглощает, и блестящий раскаленный уголь обращает в уголь самого черного цвета? Да и это свойство огня не составляет, так сказать, правила, потому что, наоборот, побывавшие в его пламени камни становятся и сами белыми. И хотя огонь имеет скорее красный цвет, а не белый, однако белое соответствует свету, как черное соответствует тьме. Итак, когда огонь горит в дровах, раскаляя камни, он имеет противоположные действия, но не противоположные предметы. Ибо хотя дрова и камни различны между собою, однако не противоположны, так как белое и черное, из которых одно огонь производит в камнях, а другое в дровах, камни делая светлыми, а дрова темными. Не противоположны, потому что огонь исчезает и в камнях, как только потухает в дровах. А в углях разве не заслуживают удивления, с одной стороны, такая их хрупкость, что они ломаются от самого легкого удара и рассыпаются от самого слабого нажима, с другой такая прочность, что они не разрушаются и не побеждаются никаким временем, так что их обыкновенно подсыпают межевщики под межевые камни, дабы убедить спорщика, который вздумал бы по истечении некоторого времени доказывать, что поставленный камень не составляет межи. Кто же, как не огонь, этот разрушитель вещей, служат причиной, что они, зарытые во влажную почву, могут так долго оставаться невредимыми. Обратим также внимание на удивительное свойство известкового камня, который, независимо от того, о чем мы говорили выше, то есть что от огня он белеет, тогда как все другое чернеет, получает еще самым незаметным образом от огня огонь, и глыба снаружи уже холодная, содержит в себе этот огонь столь сокровенно, что он абсолютно неприметен ни для одного из наших чувств, и только опытный человек знает, что он содержится в извести и тогда, когда его не видно. На этом основании такую известь мы называем живой, негашенной, как будто бы этот скрытый огонь был невидимой душой видимого тела. Разве не заслуживает удивления то, что известь воспламеняется тогда, когда гасится? Ибо для того, чтобы она лишилась скрытого огня, известь заливается и растворяется водою, и вот, будучи прежде холодной, она начинает кипеть от того, от чего все кипящее охлаждается. Таким образом, в то время, когда известковая масса, так сказать, испускает дыхание, огонь бывает скрытым, исходя из нее, обнаруживает себя. А затем масса становится как бы вследствие смерти такой холодной, что уже не загорается от прибавления воды. И мы ту самую известь, которую называли живой, начинаем называть гашеной. Что же еще можно прибавить к этому удивительному свойству? Можно, пожалуй, прибавить следующее. Если в известь влить не воды, а масло, которое для огня тот же труд, налитая и растворенная в нем известь не закипит. Если бы о подобном удивительном свойстве мы и вычитали или от кого-либо услышали, не наблюдая этого сами, мы сочли бы все это вымыслом или, по крайней мере, изумились бы в высшей степени. Примеры подобных явлений мы имеем перед своими глазами ежедневно, и они теряют для нас свое значение не потому, что заурядны, а потому, что часто повторяются, подобно тому, как перестали мы удивляться некоторым из тех диковинок, которые занесены к нам из Индии, этой удаленной от нас страны.
у нас многие, особенно же ювелиры и резчики драгоценных камней, имеют алмаз, о котором идет молва, что он не поддается ни железу, ни огню, ни чему-либо другому, за исключением козлиной крови. Но для тех, которые знают и имеют его, разве он в такой же степени дива, как для тех, перед которыми это его свойство показывается в первый раз? Те же, которым его не показывали, вероятно, и не поверят этому, а если и поверят, будут удивляться, как явлению неиспытанному. Если же им представится случай познакомиться с ним на опыте, то, хотя оно и возбудит в них удивление, как выходящее из обычного ряда явление, но повторение опыта это удивление в них мало-помалу охладит. Известно, что камень-магнит имеет удивительное свойство притягивать железо. Когда я в первый раз это увидел, я попросту ужаснулся. Я видел, как этим камнем было притянуто и подцеплено железное кольцо, потом как будто камень передал и сообщил свою силу железу, которое им было притянуто. Это кольцо было придвинуто к другому и притянуло его к себе. И как первое кольцо прицепилось к камню, так второе прицепилось к первому кольцу. Таким же образом прицеплено было и третье кольцо, а потом и четвертое. Вот из этих взаимно соединенных между собою кружочков нанизалась как бы цепь колец, не внешним, а внутренним образом, соединенных одно с другим. Кто не пришел бы в изумление перед этой силою камня, которая не только заключалась в нем самом, но и проходила через столько колец и невидимую связью прицепляла их одно к другому. Но гораздо более удивительно то, что я слышал про этот камень от моего собрата и соепископа Севера Мелевицкого. Он рассказывал, что сам видел, как некто Ботанарий, комит Африки, во время пребывания у него епископа принес такой камень и держал над ним серебро, а на серебро положил железо. Затем он начал двигать бывший внизу рукой, которую держал камень, и вместе с нею двигалось сверху и железо, в то время как находившееся посередине серебро оставалось в совершенно спокойном положении. За самыми быстрыми движениями взад и вперед камня внизу в руках человека тянулось вверху и железо к камню. Это я передал то, что видел сам и что слышал от такого лица, которому верю так, как если бы видел сам. Теперь скажу, что я читал о магните. Если подле магнита положить алмаз, он уже не притягивает к себе железо, а если железо уже было притянуто к нему, оно тотчас отпадает, лишь только приблизится алмаз. Эти камни доставляются к нам из Индии, но если мы перестали удивляться им, как нам уже вполне известно, то во сколько раз менее удивляются им те, от кого мы их получаем, если они у них вещи самые обыкновенные, такие же, пожалуй, как у нас известь, удивительным образом кипящая от воды, которая обыкновенно тушит огонь, и не кипящая от масла, от которого обыкновенно огонь воспламеняется, но которой мы не удивляемся, потому что это для нас обыденное явление».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свет, который не должен быть скрыт. Иисус говорит нам: «Вы – свет мира». Матфея, 5 глава. Речь здесь идет не только о нашем служении. Имеется в виду нечто большее, выходящее за рамки поучений, проповедей или распространения брошюр. Христос говорит нам предельно ясно: «Вы – свет». Вы не являетесь всего лишь отражением света. Вы не являетесь только проводником. Вы – сам свет. И интенсивность вашего света зависит от интенсивности вашего хождения с Христом. Понятно ли вам, что имеет в виду Господь? Мир узнает тех, кто имеет тесное общение с Ним. Ваши соседи или коллеги по работе могут и не знать о вашем ежедневном общении со Христом, о вашей вере в Него, о вашей зависимости от Него, но они видят свет, который исходит от вас благодаря жизни, которую вы проводите с Ним. И если ничто не мешает такой жизни, ваш свет будет и дальше светить во тьме. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Матфея, 5 глава. Иисус говорит: «Я выставил вас на обозрение для мира. Люди смотрят на вас, потому что я сделал вас зрелищем. Вы – свет, который не должен быть скрыт». Кто является этим светом, стоящими наверху горы? И где можно встретить таких людей? Обычно они не бывают в центре внимания. Их также не найти среди эгоистичных, самоуверенных людей, целью всей жизни которых является признание в этом мире. Их нет также среди важных представителей церковной клики, которые притворяются святыми, но сплетничают, ропщут и жалуются. На протяжении долгих лет я встречал много верующих людей, которые кажутся святыми, но на самом деле им свойственна духовная ленность. Они рассказывают другим о своих неудачах и слабостях, полагая, что так проявляется их смирение. Тем не менее, они легко судят других. В них нет истинного, жертвенного, покорного Духа Христа. Напротив, их свет – это в сущности тьма. Иисус говорит: «Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Матфея, 6 глава. Там, где нет жизни Христа, нет света для других. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея, 5 глава. Мы должны открывать свой свет миру, чтобы Бог был прославляем. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Дерек Принс. Божье лекарство от отверженности. Принятие среди Божьего народа. Остается еще один очень важный шаг в достижении принятия. Это значит найти свое место в теле Христа. Как христиане, мы никогда не являемся разъединенными личностями. Мы вовлечены в отношения с другими верующими. Эти отношения служат одним из способов осуществления нашего принятия в повседневной жизни. Принятие нашим Небесным Отцом – это первый и наиболее важный шаг. Однако принятие выражается и в наших взаимоотношениях с верующими братьями. Совместно христиане составляют одно тело, где каждый является одним из членов этого тела. Павел пишет: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Послание к римлянам, 12 глава, 4-5 стих. Так как мы члены одного тела, и каждый из нас принадлежит всем остальным, мы никогда не сможем найти полного удовлетворения, мира или принятия независимо друг от друга. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? 1 Коринфянам, 12 глава, 14 по 16 стих. Вы являетесь частью тела. Вы можете быть ногой или рукой. Вы можете быть ухом или глазом. Но вы неполноценны без остального тела, а остальное неполноценно без вас. Вот почему так важно найти свое место в теле. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. Читайте в 1 Коринфянам, 12 глава, с 21 по 23 стих. Поэтому ни один из нас не может сказать другому верующему брату: «Ты мне не нужен». Мы все нуждаемся друг в друге. Бог так сотворил тело, что все члены зависят друг от друга. Ни один из них не может самостоятельно эффективно действовать. Это относится к каждому из нас. Это относится и к вам. Вы нуждаетесь в остальных членах, и они нуждаются в вас. Если вы найдете свое место в теле, то будете ощущать собственное принятие каждый день. Еще Новый Завет изображает христиан как единую семью. Все мы члены одной семьи. Известная молитва, которую Иисус предложил своим ученикам, начинается с двух многозначительных слов «Отче наш». Это говорит нам о следующих вещах. Во-первых, у вас есть Отец, который является Богом. И мы принимаем главенство Бога. А слово «наш», а не «мой» указывает на то, что мы члены одной семьи, в которой есть много других детей. Наше принятие осуществляется по горизонтали только тогда, когда мы находим и приживаемся на своем месте в семье. Таким образом осуществляется вертикальное принятие Богом и горизонтальное в Божьей семье. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, или члены Божьей семьи. Читаем в послании к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Вот выбор: быть чужим или пришельцем. Но к нам неприменимы слова «чужой» или «пришелец». Я эмигрировал в Соединенные Штаты в 1963 году и до 1970 года не являлся гражданином. На протяжении 7 лет я был иностранцем в этой стране. Большинство людей, которые с самого рождения становятся гражданами, не представляют себе, что значит быть иностранцем. Каждый январь я заполнял анкету для Департамента юстиции, уведомляя о местах моего проживания. Власти всегда могли найти меня, если у них имелись ко мне вопросы или если они хотели меня депортировать. Я также не имел права голосовать на федеральных или местных выборах. Если я выезжал из страны, для моего возвращения обратно и прохождения паспортного контроля в документе добавлялась специальная строка, которой не было у граждан Соединенных Штатов. В дальнейшем вместе с моим паспортом я предоставлял небольшую маленькую карточку, которая указывала, что я был иностранцем. Это отличало. В этом заключалось различие. По-настоящему вы не принадлежите до тех пор, пока являетесь иностранцем. Но Бог сказал: вы больше не чужие, вы принадлежите, вы зачислены, вы являетесь членом семьи. Но это станет реальностью для вас только тогда, когда вы найдете свое место в семье. В псалмах написано: «Бог одиноких вводит в дом». Псалом 67, 7 стих. Вы одиноки? Таких людей миллионы. Они не понимают, что Бог предопределил семью для одиноких. Он освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Читаем в Псалме 67, 7 стих. Божье намерение – ввести вас в семью. Он разбивает связывающие вас оковы и дарует счастье. Только те люди, которые отказываются от Божьего руководства, продолжают оставаться в знойной пустыне. Вас, наверное, интересует, как именно вы можете стать частью Божьей семьи. Присоединитесь к какой-либо из групп верующих. Они могут называться церковью, братством, миссией. Название не имеет значения. Но не всегда легко найти ту группу, в которой вы будете по-настоящему приняты. В моей книге «Брачный завет» я перечислил 9 вопросов, которые вы должны задать себе, прежде чем присоединиться к какой-нибудь группе. Вопрос 1. Почитают и превозносят ли они Господа Иисуса Христа? Вопрос 2. Признают ли они авторитет Писания? Вопрос 3. Дают ли они возможность действовать Святому Духу? Вопрос 4. Проявляют ли они теплые и дружеские взаимоотношения? Вопрос 5. Стараются ли они применять практически свою веру в повседневной жизни? Вопрос 6. Поддерживают ли они между собой личные взаимоотношения, выходящие за рамки проходящих служений? Вопрос 7. Предоставляют ли они пасторскую заботу, охватывающую все разумные ваши нужды? Вопрос 8. Открыты ли они для общения с другими христианскими группами? Вопрос 9. Чувствуете ли вы себя среди них как дома? Если ответы на все или почти все вопросы положительные, вам будет тепло с ними. Однако продолжайте искать Бога до тех пор, пока не получите от Него ясного направления. Помните, что, возможно, вы не найдете совершенную группу. Итак, теперь вы знаете, как избежать одиночества и как начать изменять ваши чувства. Нужно стать частью живого организма, живого тела. Найдите свое место, свое призвание, и вы испытаете полноту. В конце брачного завета я предложил молитву для любого стремящегося найти свое место среди Божьего народа. Я вставил ее в конец этой главы. Если эта молитва отражает ваши чувства, прочтите ее и скажите «Аминь». Вы можете сделать ее своей молитвой. Господи, я ощущаю себя одиноким и незаполненным. Я признаю это. Я давно желаю жить в Твоем доме, быть частью духовной семьи, посвященных верующих. Если во мне есть какие-либо внутренние препятствия, то прошу Тебя, удали их. Направь меня в ту группу, где это мое желание способно осуществиться. Помоги мне сделать необходимые выводы для этого. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы искренне произнесли «Аминь» на эту молитву, то я вам обещаю, что-то обязательно произойдет в вашей жизни. Бог начнет действовать. Он даст вам новое направление и новые связи. Он откроет для вас новые двери. Он выведет вас из этой пересохшей пустыни и поможет стать членом семьи и частью тела.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил в своем телеграм-канале, что король народа Игбо в Нигере Игве Намче Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Узурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намче Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служения в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочно.

миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно! Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.
2: Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал и этому: „И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал 2 учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среди народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 36. «И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима. А Иоахаза, брата его, взял Нехаво и отвел его в Египет. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа, Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и оковал его оковами, чтобы отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня, и воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения». И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Садовласова, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского,
1: доколе во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Книга пророка Иезекииля, глава первая. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждая, в ту сторону, которая пред лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колеса и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно. И по виду их и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободья их высоки и страшны были они, ободья у них у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда и шли они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, и у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь. И сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Ой, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Анна Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович...

Игве Намче Эммануил пожаловал ему титул высокого вождя земли Игбо под именем Азурумба I и провел церемонию коронации. Это, добавил Максимов, стало знаком уважения к нему как представителю Русской Православной Церкви. По его словам, большая группа представителей Игбо, включая короля Игве Намче Эммануила, готовится принять православие. «Это пожизненное и это почетный титул, а не работа», – рассказал Максимов, отвечая на вопрос о том, противоречит ли это ограничению на занятия священнослужителями РПЦ выбранных должностей, кроме крайней необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порциноокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Christian Daily. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, и продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, можно ли христианам прибегать к сайтам знакомств?
1: Когда мы говорим о сайтах знакомств, мы имеем дело с интернетом или с различными услугами, которые предлагает интернет. И интернет, он действует в данном случае как усилитель человеческих взаимоотношений, который помогает срезать углы, где-то соединять людей из разных точек мира и так далее. Но человеческие взаимоотношения при этом остаются теми же самыми, и их сущность неизменна. Библия говорит о том, что когда человек ищет себе жену, или же девушка молится о том, чтобы Бог дал ей мужа, о том, что есть некоторые ключевые критерии, которые должны регулировать это решение. Одним из главных критериев является истинная вера, чтобы человек был в Господе, то есть он принадлежит Христу, и Иисус Христос является его Господином. Почему это важно? Только тогда, когда муж и жена, они подчинены господству Иисуса Христа, они имеют способность прогрессировать в своем освящении. А значит, они будут иметь способность улучшать свои взаимоотношения. Они будут иметь способность уступать там, где нужно уступать, покоряясь Иисусу Христу прежде всего. Так вот, когда мы говорим об интернете, который предлагает возможность познакомиться с кем-то, интернет, имея преимущество в том, что он позволяет достичь людей, которые живут в самых разных местах, он вместе с тем имеет определенные недостатки. Наверное, недостатком номер один является то, что через интернет легко обмануть и легко обмануться. Люди могут выставить фотографии, могут выставить или написать о себе что-то. Может быть, даже кто-то за них может писать. Они, конечно же, представляют себя или желают произвести определенный эффект. И человек, который из другого конца света смотрит на эту картинку, он совсем не обязательно видит того человека, который за этой картинкой стоит. И это является самой большой проблемой. То есть сказать о том, что пользоваться сайтами знакомств – это грех, конечно же, нет, мы не можем так сказать. Но о том, что там нужно быть вдвойне или втройне более осторожным, это абсолютно точно. Потому что, как я уже сказал, очень легко обмануться, очень легко построить свою жизнь на ложных идеях или на впечатлениях, которые всего лишь навсего являются ширмой. Здесь есть, правда, еще один очень важный фактор. Когда мы говорим о создании семьи, когда мы говорим о желании создавать семью, это хорошее желание, само по себе очень хорошее желание. И в этом желании есть очень важная составляющая. Оно должно прежде всего быть направлено к Господу. Бог является тем, кто дает мужей и дает жен. Бог является автором брака. И Бог, конечно же, является источником всякого благословения. Поэтому, наверное, еще одной из опасностей в пользовании подобными сайтами является неконтролируемое желание. То есть, когда человек настолько хочет, настолько сильно хочет получить что-то, что он, используя эти инструменты, забывает о доверии Богу. Как я уже сказал, нет проблем в том, чтобы ими пользоваться, но только тогда, когда есть глубокое понимание о том, что Бог является источником семьи, и Бог, в конце концов, станет и может стать источником благословения вашей семьи. Поэтому, если у человека есть этот целостный подход, и если этот подход основан на продолжающихся личных взаимоотношениях с Богом, то тогда, будь то ли через чье-то знакомство, или через интернет-знакомство, или через какие-то другие пути, которые Бог может использовать, тогда подход этих людей всегда будет точным, выверенным. И они, конечно же, с Божьей помощью смогут подойти к созданию семьи так, что она по-настоящему станет благословением и станет источником благословения для других.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, посетите наш сайт слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви Иерей Георгий Максимов рассказал РИА Новости, что в результате коронации пожизненно получил от короля нигерийского народа Игбо титул высокого вождя под именем Узурумба. Ранее священнослужитель сообщил,

необходимости. В монастыре святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге 3 октября состоялось богослужение «Транзитус» – молитвенное воспоминание о блаженной кончине святого Франциска Ассизского, сообщает сайт архиепархии Божьей Матери в Москве. Празднование в этом году имеет особое значение для всей францисканской семьи. В 2026 году отмечается 800-летие кончины святого Франциска Ассизского. Слово «транзитус» в переводе с латинского означает «переход». Во францисканской традиции так называется молитвенное воспоминание о переходе святого Франциска из земной жизни к Господу. Святой Франциск умер вечером 3 октября 1226 года в Порценуокле, близ Ассизи. Богослужение «транзитус» совершается вечером в тот день во францисканских общинах по всему миру. В Лос-Анджелесе, США, пресвитерианскую церковь переделали в отель. Церковь построили 95 лет назад в районе Сильвер-Лейк. После прекращения богослужений в здании размещались религиозные общины, театральная группа и антикварный магазин. Позднее она долгое время оставалась заброшенным. Бывшее помещение храма превратили в ресторан и бар на 120 посетителей, а хоровую галерею – в гостиную. При реконструкции сохранили витражи, колокольню, высокие арки и крест на крыше. В отеле обустроили 25 номеров, библиотеку, бассейн, конференц-залы и террасу с видом на город. Реконструкция продолжалась более 10 лет из-за споров с местными жителями, городских слушаний и банкротства прежнего владельца. Трамп обвинил ООН в игнорировании преследований христиан. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций упрекнул Совет ООН по правам человека в молчании относительно преследований христиан по всему миру. Трамп заявил, что руководители правозащитных структур ООН вместо реагирования на реальные преступления в мире тратят время на критику США по другим вопросам, оставляя без внимания гонения на верующих в разных регионах планеты. Президент указал, что подобное избирательное молчание международной организации является показательным примером ее приоритетов. В своем выступлении американский лидер также раскритиковал ЮНЕСКО за продвижение массовой миграции, которая, по его словам, разрушает западную культуру, и выступил против Международного уголовного суда, назвав его вышедшим из-под контроля институтом. Краткосрочные миссионерские поездки и служение в местных церквях могут сыграть важную роль в подготовке людей к долгосрочному миссионерскому служению за рубежом. К такому выводу пришло миссионерское агентство CrossLinks в новом исследовании «Pathway to Mission», сообщает Кристиан Дейли. В исследовании приняли участие 87 миссионеров CrossLinks, которые служат или служили за пределами своей страны. Авторы изучили, как люди переходили от первого интереса к межкультурному служению и решению посвятить себя долгосрочной миссии. Одним из наиболее заметных выводов стало значение краткосрочных миссионерских поездок. 76% опрошенных миссионеров перед началом долгосрочного служения совершили от 1 до 10 таких поездок. При этом 8% участников побывали в 70 краткосрочных миссионерских поездках или служениях. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 октября. Молитесь по Писанию. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Псалом 118, 89 стих. Вы знаете, что Бог говорит с нами через Свое Слово, а мы можем использовать Его Слово в молитве. Возможно, вы уже слышали фразу «молиться по Писанию», но не знаете, как это делать. Я думаю, что это одна из самых простых молитв, доступных верующим. Все, что от нас требуется, это читать или запоминать библейские стихи и молиться ими, применяя к своей ситуации или к ситуации другого человека. Лучший способ – это предварить отрывок Писания словами. «Боже, Твое Слово говорит». Здесь вы вставляете отрывок из Писания, и «я верю этому». Если вы хотите помолиться словами из книги пророка Иеремии 31:3 за самого себя, вы можете сказать примерно следующее. «Боже, Твое Слово говорит, что Ты возлюбил меня вечной любовью, что Ты приблизил меня к себе по Своей благодати. Помоги мне, Господь, знать и понимать Твою любовь ко мне». Если вы молитесь этим же отрывком за свою подругу, которая не может осознать всю глубину Божьей любви Бога к ней, вы можете сказать так. «Боже, в Твоем Слове говорится, что Ты возлюбил, вставьте имя подруги, вечной любовью и приблизил ее к себе по Своей благодати. Боже, Ты знаешь, что она в последнее время не чувствует себя под надежной охраной Твоей любви. Поэтому я прошу Тебя, сделай так, чтобы эта истина возобладала над ее чувствами». Божьи обетования предназначены для каждого верующего. И Ему нравится, когда мы знаем Его Слово и используем его в своих молитвах. Божье Слово на сегодня. Бог любит вас такими, какие вы есть, и поможет стать такими, какими Он хочет вас видеть. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля. Служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали ему: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какую властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, молчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и возлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава вторая. Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне, и он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их, и изменники предо мною до сего самого дня. А эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшишь лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «Плач и стон и горе». Глава третья. «И сказал мне: сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами. Ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву. Не к народам многим с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом». И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут?» И поднял меня дух. И я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места своего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня. И шел я в огорчении, со встревоженным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне:
3: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не применится ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне, встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою. И встал я и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хавари, и пал я на лицо свое, и вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне, иди и запрись в доме твоем». И ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им, так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Воскресное богослужение. Почему я должен идти на воскресное собрание? Действительно, сегодня, когда десятки компаний доставят вам все необходимое прямо на порог дома, а YouTube предоставит онлайн-трансляции тысяч различных церквей по всему миру, почему бы не перенести все удовольствие от прослушивания проповеди и церковного пения на удобный диван прямо у себя дома? Пандемия показала эффективность такого прогрессивного подхода, а выгода очевидна на любом этапе. Однако Священное Писание не торопится поддержать тех, кому по душе эти технологичные идеи. И тому есть немалое количество причин. Поставим их рядом с той выгодой, о которой говорят домоседы. Ну, во-первых, братство. Как его ощутить, не пожав руки, не совершив пару десятков объятий и не посмотрев в пару сотен глаз? Заодно переговорив о всех мировых событиях. Дальше. Что насчет любви? Можно ли помочь и поддержать по-настоящему человека, если он даже не услышит вас? Да и вам откуда узнать о его проблемах? Тут WhatsApp-ом не отделаться. Хорошо, а единство? Как подпевать хором солистам на сцене, если хора нет, да и солист как-то в одиночестве? А как совершать вечерю любви, разделяя хлеб да так, чтобы всем хватило, и кого-то надо еще подождать? Что бы вы сказали, если Христос вдруг объявил бы вам: «Все, восхищения не будет, оставайтесь все там, где вы есть, будем общаться удаленно, ну, примерно как сейчас. Зачем вам на небо, только ангелов гонять за вами? Сидите и молитесь». Но Бог так не поступает, Он как раз хочет вырвать нас из этого греховного онлайна, собрать всех вместе и хорошенько отпраздновать. Вы как к этому? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

памяти Александра Меня. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезни, старость, лишь с Богом встречу стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется. То затрепещет, то замрет. Оставь зачем шаги

0: если б знать, ах, если б знать. Последней осени восход, дорога к храму лентой вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
1: Неважно, где ты живешь, главное, кто живет в твоем сердце.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Продолжает отвечать на ваши вопросы Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, почему в некоторых местах Писания слова Иисуса пишутся в оригинале, например, когда Он был на кресте, или лама самохвани?
1: Думаю, для того, чтобы нам понять тонкости вот этого вопроса и, наверное, многих других, нам нужно учесть, что Евангелие, книги Нового Завета написаны на греческом языке, на народном греческом языке. Это первое. Но в это же самое время в Иудее, в Палестине, там, где нес служение Иисус Христос, в его время обычным разговорным языком был арамейский язык. То есть это язык, это еврейский язык, который претерпел определенные изменения после того, когда израильтяне были уведены в вавилонское пленение, и он ассимилировал, впитал в себя некоторые элементы других народностей. Вот. И поэтому евангелисты, когда они пишут на греческом, они переводят, они выражают то, о чем было сказано на другом языке, на языке, который был родным для Иисуса Христа и для людей, которые жили тогда. Скорее всего, в то время пользовались обоими языками, и греческим, потому что это был достаточно распространенный язык тогдашней культуры. Вот. И, конечно же, арамейским, который был местным языком для Палестины. И точно так же, когда происходит пересечение разных языков в какой-то культуре, люди склонны использовать слова из разных языков для выражения той или иной мысли. То есть по разным причинам это происходит. Иногда, когда мы говорим по-русски, мы пользуемся какими-то словами, которые, ну вот сегодня они на слуху, они в обиходе. Например, в последние дни, наверное, вы где-то встречали или слышали такую фразу «fake news». «Fake news» — это поддельные, неправдивые новости. Их можно, конечно, перевести, можно говорить, что это «fake» — это не настоящий, это поддельный. Слово «fake», английское слово «news» — это «новости». Но большинство людей или очень многие люди, они пользуются этим термином. Почему? Потому что этот термин родился в последней политической кампании, избирательной кампании в Соединенных Штатах. И когда его стали употреблять, использовать, потому что те или иные телекомпании или новостные какие-то агентства, они выдавали за новость что-то придуманное, что-то, что не имело легитимных фактов, настоящих фактов под собой. И от этого сформировался такой термин «fake news», «news». И сегодня можно увидеть на русском языке, когда люди русскими буквами пишут «fake news». Почему они это делают? Потому что этот термин известен всем, он стал известен. И поэтому, если его выражать другими словами, русскими словами, эквивалентом, то человеку труднее будет понять. Это одна из причин, почему пользуются словами из другого языка в том языке, на котором люди говорят. Кстати, если вы читаете классику, читаете Толстого, то вы увидите там много, частое употребление французского. Причина этого как раз та же самая, потому что французский тогда был популярным языком в российской среде или в определенной среде в России, и поэтому люди говорили много по-французски, они использовали какие-то французские фразы, и поэтому авторы, вот классики, они пользуются этим же самым вариантом для того, чтобы отразить реальность того, как был устроен тогда мир или общество. Но есть еще одна причина. Есть еще одна причина, почему вот здесь автор все-таки приводит именно эту фразу. Эта фраза связана с последующими словами. Посмотрите, что здесь сказано. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Эли, Эли, лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: „Илию зовет он“». Дело в том, что слова „Эли, Эли“, они похожи на имя Илия. И поэтому некоторые люди, услышав то, что Иисус говорил: Боже мой, для чего ты оставил меня?», они где-то в них, в их сознании преломилось, что он взывает к Илии, к пророку Илии. То есть в данном случае вот такая причина, почему был употреблен именно такой вот подход, почему Матфей все-таки приводит эту фразу. Ну, как я уже сказал, есть разные причины. По каким-то причинам, когда автор, библейский автор, видит это полезным, необходимым дать оригинальное звучание, как это было сказано, для того, чтобы помочь своим слушателям, читателям лучше понять тонкость того, что же происходило в данный момент.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, на нашем сайте slovo.org вы можете узнать больше о том, что говорит Библия. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит тебя всегда. Бог любит тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».